Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие. Музыка.

0: Победитель программы – миксер. Победитель программы – миксер.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Всем привет, меня зовут Андрей Хмели, и я представляю свою песню «Паранойя». Она была написана в далеком 2010 году в очередное похмельное утро в славном городе Астана в Казахстане. Желаю приятного прослушивания.
3: Третья песня на пластинке «Ништяки 2», группа «Хмели». Трек называется «Паранойя». Астана, поехали!

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Она, кстати, написана 31 декабря того года за день. Именно так, 31 числа, 31 декабря, а практически там 5 или 6 там уже тупо допилил трек. Так что вот такая история, вот это правда самая настоящая.
2: Пятый трек первой пластинки «Ништяки», Сергей Ионский, город Москва, трек называется «Время». Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Горячие финские парни. Ну, как, не совсем горячие, консерваторские. Как-то отдыхали в летнем лагере и готовили концертную программу к выступлению перед учениками. Юноши решили сыграть на виолончелях «Металлику», так как были ее суперфанатами. А народу в лагере понравилось, и парни решили создать квартет. И назвались, соединив два слова, «Металлика» и «Апокалипсис». И получилось «Апокалиптика».

95-м году «Апокалиптика» разогревала «Металлику» на финских гастролях группы. В общем, с этого времени можно сказать, что финны получили известность. А в 96-м году выпустили альбом с каверами группы «Металлики». И стали известны всему миру. Сначала они не использовали ударные и вокал, но с появлением в репертуаре своих композиций в группу были приглашены и ударные, а первый вокальный опыт был проведен с вокалисткой Guano Apes Сандрой Насич в 2003 году. Сейчас ее и заслушаем.

записал 9 альбомов. Сейчас усиленно гастролирует. Кстати, на концертах народ играет на дешевеньких инструментах. Только в студии музыканты работают на произведения старинных виолончельных дел мастеров. Рамштайн судились с апокалиптикой. Немцы подали в суд на использование бренда «Рамштайн» в рекламе альбома «World's Creed» после того, как Тиль Линдерман принял участие в записи трека. Видишь, немцы отсудили 45 тысяч евро у бедных финнов. Сейчас их и услышим.

doch können wir.

покрутив у виска, ты спросила в сердцах: «Ты с луны не свалился случайно?» Удивившись догадке в шутливых словах, я вернулся на родину тайно. 2 недели мороз, 2 недели жара, в лунной пыли увязли ботинки. Ну и пусть я привык, отдалиться пора от не ставшей моей половинки. Но дышать здесь не сможем ни ты, ни я, и пейзаж тут

Все закончено завтра, весь мир пожелтеет, власть захватит дожди, а за ними метели. Жаль не птиц, мы бы на юг улетели и пели про красивое завтра и вечное лето, как мы жили обнявшись, считая рассветы, доверяя секреты, веря в приметы, ну где?

теплые руки. Но зачем я опять доверяю разлуке, примеряю на грудь эти вечные муки и скуки? Я же выдержал эту прошедшую зиму, пролетела она как-то быстро и мимо. Видно, важно, когда с тобой неделимо любить.

На тебя, на меня, на наш чай в пополаме, на звонки на двоих, ну, конечно же, маме. Все у нас хорошо и тепло, как в пижаме, мы в храме. В храме чистых идей и великого чувства, ну, давай, не молчи, говорим про искусство. Мы два разных ручья, что нашли одно русло, мне грустно.

Да и страшно, что вдруг поломают нас годы, и течение реки даст нам новой свободы, затопчут нам счастье зеленые всходы невзгоды. Но пока не рассыпались, будем хранимы, кем не знаю, но кем-то, наверное, любимы. Пусть злится метель, проживем эти зимы одни мы.

написанных мелом. Свет для тебя из твоих же картин. Каждое завтра окрашено в белый. Знаю, не хочешь,

0: Релизы нашего лейбла.
1: Хочу представить вам исполнительницу из Перми, Маша Канемара. Трек называется «Киты». Есть абсолютно на всех цифровых площадках мира. Заходите, качайте, добавляйте к себе в плейлисты, слушайте. Я надеюсь, вам понравится.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: «Золотая коллекция» информатного радио.
1: Получилось так, то, что когда я училась на втором курсе, эта песня вышла совершенно случайно, когда я просто ехала в трамвае, и она пришла мне в голову, когда за окном была метель. Было очень красиво.
2: Очень добрая и нежная песня из города Санкт-Петербург. 15-й трек на первой пластинке «Ништяки» группа «Шувани», «Снег». Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: И улетела.
0: Неформально.

0: Екатеринбург, транзит, прием, прием, Екатеринбург, транзит, прием, прием.
1: Сон 305, слышу вас, на отлично, передавайте информацию.
0: Сон 305, передаю информацию с 9100 метров. Заправляться не будем, не будем.
1: Максимально взлетный вес на перелет.
0: Диктую минимальный взлетный вес 54,6, как приняли, прием.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Песня «Клоун» оказалась ключевой пока нашей песни.
2: 13-й трек первой пластинки «Ништяки», театр одного вахтера, город Москва, трек называется «Клоун». Поехали! Поехали!

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.
2: И

0: участники сборника «Грани».
1: 19-й трек второй пластинки «Грани», группа «Хедли», город Питер, и трек называется «Молоко». Поехали!

0: просто.
1: Добрый вечер всем слушателям неформатного радио. В эфире программа «Все гениальное просто». Ее 20-й выпуск. У микрофона Юрий Арцизов. Сегодня ко мне в гости придут герои всех предыдущих 19 выпусков программы. И не подумайте, что я расширил свою домашнюю студию, чтобы она вместила более 20 человек. Все гораздо интересней. Друзья, мне исполняется 50 лет, и вот мне что подумалось. На протяжении 19 программ я задал ее гостям более сотни вопросов и насладился звучанием более сотни их песен и стихотворений. Сегодня будет все наоборот. Я буду отвечать на ваши вопросы и петь вам свои песни. По моей просьбе герои прошлых выпусков прислали мне свои аудиосообщения с вопросами и поздравлениями. Я думаю, самое время перейти к ним и возобновить забытую рубрику.
0: Обратная связь.
2: Юра, здравствуй, поздравляю тебя от лица коллектива «Московское время» с юбилеем. Желаем тебе всего самого-самого, оставаться в такой же отличной творческой форме. И хотели задать тебе такой вопрос. А впервые, когда мы познакомились с тобой, видели у тебя гитару, в которую, насколько я понимаю, встроен MP3-плеер, из которого идет музыкальное сопровождение. Оно показалось это очень интересной идеей, и до знакомства с тобой мы подобного, в общем-то, инструмента не встречали. Скажи, ты самого изобрел или ты идею подсмотрел у кого-то?
1: Кто не узнал, это был Николай Белокопытов. Коля, огромное спасибо за поздравления. Процветание твоему коллективу. С удовольствием отвечу на твой вопрос. Сколько себя помню, выступая сольно, как говорится, без ансамбля, я всегда использовал какие-либо технические ухищрения, примочки, плееры для более богатого и плотного звучания. Но меня всегда напрягало, что долго происходит подключение всех этих приборов, и тем самым сокращается саундчек. А ты знаешь, что это актуально, если выступаешь в каком-нибудь сборном концерте. И вот однажды мне на глаза попалась гитара Ovation Idea со встроенным MP3-плеером. Она была мной приобретена, и какое-то время я выступал с ней, используя плейбеки, вот басово-перкуссионную основу, сделанную на компьютере и залитую вот в память этого плеера. Но эта гитара, вот Ovation, для меня казалась очень громоздкой и неудобной, в связи с чем данный блок из этой гитары, вот Ovation, перекочевал в тревел-гитару фирмы Yamaha, с которой я и по сей день выступаю, и сегодня в этой программе исполню свои песни именно на ней, используя плейбеки, залитые в память плеера.
3: Юрочка, дорогой, это Дмитрий Максимов. Поздравляю тебя с юбилеем, желаю всего наилучшего. И хочу задать тебе вопрос, может быть, он покажется тебе странным. Бывают ли у тебя моменты, как я называю, взрослого счастья? Не такого, как в детстве, не такого, как в юности, а вот какое-то взрослое счастье. Бывают ли такие моменты у тебя?
1: Дима, благодарю за поздравления. Отвечаю на твой вопрос. В своих размышлениях о счастье я пришел к такому выводу, что для меня счастье всегда одинаково. Оно не может быть детским или взрослым. Меняются скорее обстоятельства, при которых мы испытываем это чувство. Ну, скажем, в детстве это чувство может вызвать подаренная родителями классная игрушечная машинка. В юности – первый поцелуй с противоположным полом. Я вот помню, как испытывал прилив этого счастья, когда в 2003 году держал в руках официально изданный компакт-диск своего альбома «Огни опасно». И вот совсем недавно, признаюсь, что вопросы для данной программы я от участников собирал в течение нескольких месяцев. Кто-то откликнулся сразу, кому-то мне пришлось надоедать, но, получив завершающий аудио-вопрос, я радовался как ненормальный, прыгая от счастья. Я думаю, что именно вот радость мы испытываем, когда что-либо добиваемся, а счастье – это то, что нельзя спрогнозировать. Оно падает, как снег на голову, но эффект восприятия, мне кажется, одинаков, что в детские годы, что сейчас. Может, я ошибаюсь. Будьте все счастливы.
4: Юра, с днем твоего рождения! В эту исключительную дату, в числе прочего,
5: Я хочу подарить тебе небольшое размышление. А вот скажи, пожалуйста, вот этот момент творчества в твоей биографии ты как воспринимаешь? Как нечто твое личное, меняющееся в русле реки проживаемого времени, согласно поворотам судьбы, встречам, событиям? Или же это нечто отдельно стоящее в вечности, в образе колосса, энергии, к которому тебе дано прикасаться и иногда входить в резонанс? Иными словами, ты чувствуешь творчество частью себя, достоянием твоего существования, то, что было бы жаль утратить, или как некий зов, луч, летящий в вечности и каким-то чудесным образом преломляющийся в твоем бытии? Было бы интересно услышать твое размышление на эту тему. Рад, что знаком с тобой, дружище. Обнимаю сердечно.
1: Дима Махов, очень рад твоему поздравлению и такому глубокому философскому вопросу. Но, несмотря на это, ответ мой будет простым. Те лучи света свыше, которые преломляются в моем бытии, накапливаются во мне, и так, собственно, появляются песни. При этом я чувствую творчество частью себя и точно знаю, что было бы очень жаль это утратить. Хочется мечтательно верить в то, что свет от моих песен, ну, да и сами песни, останутся в вечности. Как говорится, мечтать не вредно.

0: Приветствую всех слушателей неформатного радио. Я Владимир Чечерюкин, лидер квартирного дуэта. В программе «Все гениально и просто» мы, я и Ольга Махначева, квартирным дуэтом выступали у вас. И в связи с днем рождения Юры, ему 50, хочу обратиться к нему с таким вопросом. Юра, вот смотри, в последнее время очень сильно изменились музыкальные тенденции в мире. Это, наверное, заметно всем. Скажи, вот как ты считаешь, в своем творчестве стоит ли тебе следовать этим изменениям? И насколько может измениться твое творчество, глядя вот на эти мировые тенденции музыкальные?
1: Володь, огромнейшее спасибо за вопрос и поздравления. Что касается мировых тенденций или музыкальной моды вообще, я никогда не обращал на это внимания, всегда старался играть то, что у меня лучше всего получается, ну или каким-либо образом отзывается во мне. В разные годы, правда, меня бросало писать песни в различных стилях, но это скорее было мое желание попробовать что-то новое без оглядки на мировые тенденции, это уж точно. Я никогда не занимался коммерческой музыкой, не зависел от успеха, а творил всегда в свое удовольствие, чему, признаюсь, очень рад.
2: Юрий, я пожелаю тебе дожить до 103 лет, поехать на гастроли, петь свои песни и услышать овации людей из разных стран. Ты хотел бы поехать в мировое турне?
1: Спасибо за поздравления. Это была Людмила Кубалова. Программу с ней, где она читает свои стихи, вы можете послушать на сайте неформатного радио. Ну, как, впрочем, и все другие выпуски там есть. А отвечая на вопрос про мировое турне, хочется сказать, что мои песни вряд ли будут интересны за рубежом, ну, может быть, русскоязычному населению. А вообще любые гастроли я люблю. Ни один стрим не заменит живых аплодисментов и оваций. Гастроли – это новые эмоции, какое-то движение. Помните, как у Шаинского: «Старость меня дома не застанет. Я в дороге, я в пути». Гостем одного из выпусков программы «Все гениальное просто» была группа «Изюм река». Вот о чем меня спросил лидер этого коллектива Владимир Глоба.
3: Я тебя хотел спросить, вот ты музыкант, ты пишешь песни, занимаешься музыкой, много альбомов записал своих, у тебя своя студия, это прекрасно. А почему ты начал еще какое-то дело занялся, как-то вот брать интервью? Это именно то, куда мы пришли сейчас.
1: Володь, рассказ будет долгим. Ну, во-первых, мне всегда нравились подобные программы, и я решил, почему бы не сделать свою. Спасибо Захару, что он позволяет размещать данный контент на неформатке. Но вот мое решение делать данную программу пришло не сразу. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Я летом 2019 года попал в больницу. Лег под нож хирурга, у меня была проблема с сухожилием пальца левой руки, и, лежа в палате после операции и превозмогая боль, в голове крутился один вопрос: а что, если я больше не смогу играть на гитаре? Чем бы мне было интересно заняться? И для меня стало очевидно, что данной программе на радио быть. Я записал пилотный выпуск, Захар его одобрил, и вот сегодня вы уже слушаете 20-й выпуск данной программы. Да, палец моей руки через пару месяцев восстановился, и я надеюсь вас порадовать еще не одним десятком новых песен.
4: У меня такое пожелание просто, да, глядя, чем ты занимаешься, да, ну, вот это радио, музыка, слова пишешь, аранжируешь, я слушал, насколько аранжировки, ну, грамотные, скажем так, с точки зрения музыкальной, да, не ставь это на коммерцию, на поток. Знаешь, я всегда спрашиваю людей, которые говорят: мне нравится это делать, я говорю: а ты спроси себя, вот сейчас тебе перестанут платить, ты будешь этим заниматься? Вот если ты будешь этим заниматься, не получая от этого доходы, значит, это твое. А оно же все за круговорот. То есть ты занимаешься этим, потому что тебе это нравится, и оно тебе приносит поэтому доход. Только ты ставишь на доход, оно сразу обрубается. Ну, так вот как-то, да, в жизни.
1: А это был Александр Лагунов, участник группы «Изюм река». Саша, благодарю за данное пожелание не ставить все на поток. Я именно по этой причине делаю программу один раз в месяц, а то и реже, чтобы не спеша подготовиться к ней, получить удовольствие как от общения с гостями, так и от монтажа выпусков программы, ведь каждый из них неповторим.

без остатка и сожаления пробовать жизнь на вкус. Тебе это стоило вдохновения, помнить, зачем мы здесь. Любить безудержно и быть с любимыми, помнить, зачем мы здесь. Связаны нить

0: Приветствую всех. Я Олег Челап, музыкант групп «Оптимальный вариант» и «Пчела Бэнд». Все пчелины поздравляю Юру Арцизова с первым в его жизни 50-летним юбилеем. Искренне желаю успешного продолжения. Знаю и глубоко ценю Юру как неустанно работающего музыканта и автора песен, звукорежиссера и радиоведущего. И в каждом из этих амплуа Юра человек профессионально состоявшийся. И дай тебе Бог, юбиляр Арцизов Юра, дышать, реализовываться и быть включенным в жизнь долгие-долгие годы. В связи с твоим юбилейным поводом подводить итоги, хочу спросить тебя, как музыкант музыканта, вот о чем. Ну, понятно, что каждый, кто посвящает свою жизнь творчеству, будь то музыка, там, или литература, или живопись, или кинематограф, или совсем что-то другое, каждый в начале своего пути чем-то напитывается, кому-то невольно подражает, кого-то выбирает себе учителя, стремится соответствовать уровню кумира. И понятно, что со временем многое из того, чем восхищался и на что ориентировался в юности, ну, перестает будоражить, становится ощутимо менее значимым или там что-то вообще переходит в разряд уцененки. А что-то остается навсегда константой. И как величина искусства и творчества, и как пример служения, как символ того, к чему ты сам продолжаешь стремиться. Ну, вот лично в моем случае в таком списке было там много серьезных, значимых авторов и личностей, и персон. Но из всего огромного массива доминантой в итоге остались Сергей Павлович Королев, Винсент Ван Гог и Битлз. А что для Юрия Арцизова является его золотым фондом? Поздравляю, дорогой. С днем рождения, с юбилеем.
1: Олег, безумно рад твоему поздравлению. Не скрою, что в свое время я напитывался и твоим творчеством. До сих пор слежу за тем, что выходит из-под твоего пера. Отвечая на твой вопрос, я подумал, вот если бы завтра меня отправили на необитаемый остров и позволили бы мне взять с собой только что-то одно из каждой области искусства, то из музыки я бы взял с собой альбом группы «Кино. Это не любовь». Из кинематографа это был бы фильм Карена Шахназарова «Курьер». Из книг я бы взял автобиографию какого-нибудь известного человека или какую-либо книгу по философии, но точно не художественную литературу. Из живописи ничего бы не брал. Не разбираюсь я в этом. Да, ну и гитару бы, конечно, прихватил, а то как песни писать-то?
2: Здравствуй, Юрочка, это Юля Чек. Поздравляю тебя с днем рождения. Будь здоров во всех смыслах, будь счастлив. Пусть у тебя в жизни будет гармония, баланс, равновесие. Скажи, пожалуйста, Юра, а хочешь ли ты изменить что-то в людях своим творчеством? Если да, то что? Если тебе это уже удавалось, расскажи, каким образом тебе это удалось, что произошло со зрителем, либо с тобой самим, либо с твоей семьей, что произошло такого трансформирующего, доброго, хорошего. Спасибо огромное за ответ. Целую. Юля Чек.
1: Юля, благодарю за поздравление и отдельное спасибо за поцелуй. Отвечая на твой вопрос, скажу, что изменить что-то в людях своим творчеством мне не очень бы хотелось. Задач не те. А вот помочь создать хорошее настроение и дать возможность поразмышлять о чем-либо, погружаясь в мир моих песен, и это для меня всегда награда. Значит, все сделано не зря. Не буду лукавить, любой отзыв для меня очень важен. А уж если это благодарность от слушателей за мои песни, это именно то, что согревает мою душу. На программу вместе с Юлей Чек приходил замечательный музыкант Борис Федотов. Он задал мне пару вопросов. Давайте послушаем первый из них.
3: Юра, вопрос номер один. Вот скажи, ты очень опытный музыкант, у тебя 15 собственных альбомов на радиопередаче. Скажи, пожалуйста, вот ты продюсерской деятельностью какой-нибудь занимаешься или нет? Или планируешь, может быть?
1: Борис, благодарю за вопрос. Продюсированием в смысле раскруткой и продвижением пока не имею возможности заниматься, ну, по финансовым соображениям. А продюсированием именно звука занимаюсь очень давно. Ну, вот одна из последних работ – альбом Владимира Захарова «Душа поет», где я выступил и аранжировщиком, и саунд-продюсером данного альбома.
3: Юра, вопрос номер два. Скажи, пожалуйста, когда-нибудь ты экспериментировал, допустим, с жанрами, или планируешь, или какие-то дуэты интересные, необычные музыкальные инструменты, в общем, всевозможные творческие эксперименты. Как ты к ним относишься и планируешь ли?
1: Борис, отвечая на твой второй вопрос об экспериментах, хочу сказать, я всегда их любил, будь то освоение нового инструмента, звука, совместного написания песен или исполнения их. Про жанры вообще молчу, это наглядно слышно на моих разных альбомах. И верю в то, что с годами я этот интерес к экспериментам не утратил. Другое дело, что не всегда получается гениально, и не всегда это известно широкому кругу слушателей.

0: Приветствую всех слушателей неформатного радио. Это Аркадий Бабаян. Хочу поздравить Юру с юбилеем, пожелать ему не останавливаться на достигнутом, а совершенствоваться и двигаться дальше. И хочу спросить, Юра, вспомни, пожалуйста, день или период, когда ты по-настоящему почувствовал себя артистом.
1: Аркадий, искренне рад твоему поздравлению. Для меня слово «артист» ассоциируется с величиной, ну, что-то типа Киркорова. Себя же я всегда позиционировал как человека, занимающегося музыкой, в чем-то профессионально, в чем-то на любительском уровне, но искренне любя свое дело, будь то запись на студии или живой концерт. Я помню, впервые на сцену к зрителю вышел еще в студенческие годы, и с тех пор очень люблю такое общение со зрителем. При этом совсем не важно, кто я в этот момент, артист или музыкант-любитель. Важно делать свое дело честно и получать удовольствие от самого процесса.
2: Юрий, скажи, ты занимаешься рок-музыкой по-прежнему или уже поп-музыкой? Либо смешением, наверное, каких-то стилей. Ну, важно ли тебе вот эти вот приставки рок, поп и так далее?
1: Для тех, кто не узнал, это был Тимур Хидиров. Тимур, отвечу коротко. Приставки эти мне действительно не важны. Я для себя и в рок, и в поп-музыке всегда найду что-то интересное, если это сделано с душою, качественно. Как сказал классик, все жанры хороши, кроме скучного.
3: Юра, привет, это Бодарья. У меня такой вопрос. Есть ли у тебя какие-то особенные ритуалы в день концерта? Что ты обязательно делаешь в день концерта или обязательно не делаешь? Спасибо.
1: Даша, благодарю за вопрос. Но каких-то особых ритуалов у меня нет. Стараюсь в день концерта меньше на все раздражаться, аккумулировать позитив и физически не перенапрягаться. А главное, не репетировать именно в день концерта. Тогда энергия на самом концерте будет максимальной. Следующий вопрос и поздравление мне прислал замечательный музыкант Николай Шипулин, он же Колямба, гитарист группы Ромарио. Давайте его послушаем.
4: Юра, во-первых, поздравляю тебя с 50-летием. Это было для меня неожиданностью. Никогда бы тебе не дал 50 лет. Выглядишь шикарно. Очень молодо так держать. Сейчас сижу на берегу моря, слушаю волны. Смотрю на закат, и мне пришел в голову такой вопрос. А смог ли бы ты бросить все, поехать жить куда-нибудь на море, днем заниматься серфингом, предположим, а вечером играть в каком-нибудь кафе, вот ни о чем не думать и жить такой вот расслабленной жизнью?
1: Николай, спасибо. Очень тронут твоим поздравлением. Отвечая на твой вопрос, навскидку хочется сказать «да». Я хочу уехать жить к морю, играть, петь песни в свое удовольствие. Но, подумав пару секунд, понимаешь, что бросить все не получится. Уж слишком глубокие корни на московской земле. Многое держат. Да и кому я там у моря нужен со своими песнями? А играть кавера... Ну, в общем, коверкать песни не мой конек.
5: Приветствую всех слушателей неформатного радио. Меня зовут Полежаев Илья, я лидер московского коллектива «Свободный полет». Юрий, как вам удается писать такие светлые песни?
6: Илья, открою тебе страшную тайну. Чтобы песни были светлыми, я утром, когда просыпаюсь, отшториваю окно, и ко мне в комнату проникает свет.
1: Так песни становятся светлыми. А если без шуток, кто ж его там разберет, почему оно так получается? Для меня это естественный процесс. Давай я лучше спою еще одну мажорную песню. Она называется «Торопить события» из моего альбома «На позитиве».

Но ты ее этим не обидел. Она не помнит всего, что было. И пока никто не видел, свой поцелуй она тебе подарила.

0: Привет, Юрий. Привет, дружище. Мы с тобой знакомы очень много лет. Сделали не один совместный замечательный проект. И сегодня из Петербурга, из столицы русского рока, я тебя поздравляю с твоим серьезным юбилеем. 50 лет. Это круто. Ты знаешь то, что я музыкант легендарного клуба-музея Виктора Цоя «Котельная Камчатка». И у меня к тебе, конечно, такой вопрос. Ты в рок-н-ролле очень долгое время, а меня вот что интересует. Как ты познакомился и встретил Виктора Цоя, и был ли ты на концертах группы «Кино»? Дружище, я тебе еще раз желаю удачи, конечно же, больше хорошей, а главное, честной музыки и совместных еще у нас с тобой замечательных проектов. Неформатное радио. Ура! Василий Игнатьев, группа «Фильм».
1: Василий, спасибо за поздравления и теплые пожелания. Что касается Виктора Цоя, я с ним лично знаком не был, но, как я неоднократно уже это рассказывал, я встретил его на Новом Арбате весной 1989 года. У группы «Кино» тогда вышел альбом «Звезда по имени Солнце» и звучал почти из каждого ларька. Я шел от магазина «Юпитер» в сторону станции метро «Арбатская», а Виктор мне навстречу. И надо сказать, что я в то время носил очень странную прическу, такой своеобразный начес на голове, напоминающий шар. И вот, поравнявшись с Виктором, я удивился, что Цой делает в Москве. Он должен быть в Ленинграде. Это потом я уже узнал, что последние годы он жил в Москве. И вот, поравнявшись с ним и проходя мимо, а Виктор был одет вот в черный плащ, руки в карманах плаща, и я, естественно, невольно оглянулся ему вслед, и, к моему удивлению, Виктор, улыбаясь, оглянулся на меня. Я думаю, причиной была моя смешная прическа. А что касаемо концертов группы «Кино», я был всего лишь на одном из них, ставших для Виктора последним. Это был стадион «Лужники», 24 июня 1990 года, праздник газеты «Московский комсомолец». В те времена я со своей подругой несколько лет кряду любил посещать данный праздник газеты. И тот год не был исключением. А подруга, надо сказать, очень любила творчество Цоя. И вопрос, чем занять вечер, был однозначно решен. Мы купили с ней билеты на вечерний концерт. Они же являлись проходными билетами на территории Лужников в течение дня. Вспоминая сам концерт, я помню, это был многочасовой музыкальный марафон, где хедлайнерами была группа «Кино». Что удивительно, все участники этого концерта в памяти как-то не остались. А в выступлении группы «Кино» напрягал не совсем хорошо отстроенный звук. И даже зажженный факел в конце выступления не компенсировал данный осадок. Вот так я и стал профессиональным звукорежиссером.
2: Здравствуй, Юрочка. С днем рождения тебя. Расти большой и красивый. Я тут недавно тебе жаловалась, что теряюсь, когда мне нужно в экстренном порядке срочно загадать какое-то желание. И ты сказал, что, мол, придумай, ну, какое-нибудь универсальное желание. И о нем думай в такие моменты. Так вот, а какое бы желание, вот такое экстренное, на все случаи жизни придумал бы для себя ты? Ну, или, возможно, оно у тебя уже есть. И еще ты сказал, спроси первое, что тебе придет в голову. Что мне первое пришло в голову, конечно же, это «До свидания, большая черепаха». А ты придумаешь завтра новую песню.
1: Это была неподражаемая «Ветра», если кто не узнал. Спасибо за поздравления. Песни новые обязательно придумаю. Куда же я без песен-то? Новый материал уже в работе. А отвечая на твой вопрос о желаниях на все случаи жизни, скажу, что в моей голове пару таких желаний живут уже давно. Я их загадываю при любом удобном случае. И, скажем так, связаны они со здоровьем и моей творческой деятельностью.
3: Юра, привет! Это Кирилл Комаров. Поздравляю тебя с днем рождения, поздравляю тебя с юбилеем. У меня такой к тебе вопрос. Расскажи, пожалуйста, историю возникновения какой-нибудь песни. Песни приходят к нам по-разному, и часто история, которая находится за песней, которая предшествует песне, это само по себе является интересным для слушателя. Во всяком случае, для меня точно. Поэтому, если у тебя есть не одна такая история, поделись, пожалуйста, этим с нами. Пока.
1: Кирилл, безумно рад твоему поздравлению. Ты прав. Песни рождаются не на пустом месте. Навскидку пару историй вспомню. Первая из них касается появления на свет песни «Осенние свидания», инструментальное сопровождение, которое вы сейчас слышите в фоновом режиме. Был период, когда я работал в общеобразовательной школе, озвучивая и помогая создавать все праздники, которые там проходили. И вот в один из свободных вечеров, когда актовый зал был пустой, я включил на сцене комбик, электрогитару пропустил через гитарный синтезатор, и, играя на струнах клавишными звуками, перебирая звуки, я наткнулся на звук, который вы сейчас фоном слышите, такой вот арпеджио колокольчиков, назовем это так. Играясь с этим звуком простой гармонией, родился мотив и пришли слова. И буквально в течение часа песня родилась на свет. Потом, придя домой, и в ближайшие пару дней был наведен, скажем так, лоск, и песня живет до сих пор.
4: Приветствую тебя, Юра. Это Дмитрий Белый, творческое объединение «Баланс Белого». И вопрос у меня следующий. Расскажи, пожалуйста, историю или какой-то случай, самый необычный повод для написания песни.
1: Дима, отвечая на твой вопрос, расскажу еще одну историю возникновения песни. Это тот случай, когда на рождение песни повлиял не какой-либо найденный звук, а случайно брошенная фраза. Но давайте все по порядку. Я очень долгое время работал диджеем на теплоходах, и в одну из навигаций, проводя вечернюю дискотеку, а, надо сказать, место проведения было сопряжено с баром теплохода, я наблюдал такую картину. На палубе за столиком сидела веселая компания, и они отправили гонца к барной стойке, чтобы он взял горячительных напитков. И барменша налила 4 стопки, по-моему, водки, но это не столь важно. Важно, как этот гонец пытался их сразу унести, дабы не разлить. И бармен, вернее, барвумен, пыталась помочь ему в этом. Но гонец обернулся и увидел, что к нему от их веселого столика идет помощник, и произнес эту фразу: «Помощь близка». Вот так случайно брошенная фраза легла в основу песни, которая открывает мой альбом «Послевкусие». Конечно, у каждой моей песни есть своя история ее возникновения. Что-то заслуживает внимания, что-то обыденно и банально просто, но, говоря о песнях, нельзя не затронуть такой вопрос, как жизнь песни после ее рождения. Я сейчас хочу спеть свою песню «Время вышло». Ее судьба уникальна. Благодаря неформатному радио на сегодняшний день ее скачали, внимание, более 94 тысяч раз. Друзья, загружайте свои песни на неформатку, становитесь ее резидентами, и будет вам счастье!

тушь, в сумке бардак. Но она решила, полюбит и так. Пропущенный вызов, забытый пароль. Арбатская, центр зала, 20:00.

0: На одной из программ автор-исполнитель Сергей Карнавский спросил меня вот о чем.
1: Оглядываясь назад, как ты считаешь, все сделано правильно? Или что-то можно было бы повернуть куда-то не туда, там, свернуть, может быть, вправо, влево? Ну, что? Доволен ли ты тем, что есть?
0: Сергей, если оценивать свою жизнь в общем, то я всем доволен. А если переходить на частные случаи моей жизни, то, конечно, были моменты, которые сейчас подвергаются сомнениям, а правильно ли я тогда все сделал. Но при этом хочется сказать, помнишь, как у Бориса Гребенщикова, «Когда бы я мог изменить расклад, я оставил бы все как есть».
2: Дорогой Юра, привет тебе от Ромарио. Я с гордостью поздравляю тебя с 50-летием, это реально очень круто, это в жизни любого человека, это грандиозное событие. И стоя на пороге такой, своего нового 50-летия, второго 50-летия, хочется вот тебя о чем спросить или предложить тебе поразмышлять на вот какую тему. Наверняка есть что-то, чего ты и не умеешь, и мечтаешь научиться. Вот что это такое? Расскажи нам всем, пожалуйста. И, пользуясь случаем, поздравляя тебя с 50-летием, я хочу пожелать тебе во втором своем полтиннике эту мечту, или этот навык обрести, научиться тому, что ты не можешь это сделать, и в первую очередь порадовать себя, а потом уже и нас. Лично еще раз присоединяюсь ко всем поздравлениям с 50-летием тебя. Не болей, творческих успехов и вообще отличного настроения, которым ты, кстати, все время отличаешься.
0: Роман, огромнейшее тебе спасибо за поздравления. А что касается вещей, которых я не умею делать в этой жизни, то их немало. Но мне хотелось бы сконцентрироваться на тех вещах, которые меня волнуют в этой жизни, по-настоящему интересуют и трогают. Именно этим вещам хочется посвящать все свое свободное время. Да и к 50 годам понимаешь, что всему научиться в этой жизни невозможно, да и не нужно. Поэтому мне хочется развивать в себе положительные стороны, а не пытаться исправить недостатки. На сегодняшний день, чтобы мне не говорили злые языки, мне кажется правильным продолжать писать свои песни, совершенствуясь в этом, будь то аранжировка, работа над текстом или повышая свой уровень игры на гитаре. В общем, идти той же дорогой, пытаясь подняться на более высокий профессиональный уровень. Ну, вот такие планы на ближайшие 50 лет. Друзья, вот и подошел к концу 20-й выпуск программы «Все гениальное просто». Спасибо, что в мой 50-летний юбилей все 50 минут программы «Все гениальное просто». Спасибо, что в мой 50-летний юбилей все 50 минут этого эфира вы были со мной.

фирменной упаковке. В нее вошли все мои 15 аудиоальбомов, 13 видеоклипов и концертных выступлений, 20 выпусков программы «Все гениальное просто», более 200 уникальных фотографий, тексты всех песен с аккордами. Тираж всего 50 экземпляров. Кому интересны данные издания, напишите мне об этом в соцсетях. А лучше приходите на мой юбилейный концерт в поддержку данного издания, где и сможете приобрести этот эксклюзив. Концерт состоится в Москве в воскресенье 13 февраля 2022 года в 16:00 в культурном центре «Феникс» по адресу Живописная улица, дом 30, корпус 2. Справки по телефону 8-495-008-76-25, добавочный 6. На этом я с вами прощаюсь. Всем слушателям неформатного радио и себе в том числе желаю сил, здоровья на любые благие задумки и мечты, и главное их реализацию. Друзья, занимайтесь по возможности своим любимым делом. До новых встреч. С вами был Юрий Арцизов. Услышимся. И, конечно, увидимся.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Гетфанк! Гетфанки! На русский сильный запах. Пропотеем, танцуем до пота, взмокнем. Это танцевальное направление ритм-н-блюза. Так заводили толпу, публику джазовые музыканты в начале 20 века. Впоследствии слово «фанк» закрепилось за этим стилем музыки. Предельная синкопированность партии всех инструментов, пульсирующий ритм, кричащий вокал, многократное повторение коротких мелодических фраз. Фанк появился в 60-х как видоизмененный, утяжеленный соул. Изобретателем, крестным отцом считается Джеймс Браун, а первыми песнями, исполненными в 1965 году, Папа Сгота «Brand New Back» и «Funky Drummer». Фанк стал прародителем для многих музыкальных направлений, таких как хип-хоп, сальса, диско и многих других. Самый известный представитель – это Red Hot Chili Peppers, Prince, Primus, Michael Jackson. Это яркие представители фанка. А сейчас заценим мы парней из Сиэтла. Делван Ламар, Орган 3.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Еще один цифровой релиз лейбла «Неформатное радио» Маша Канимара, город Пермь. Трек называется «Дыхание». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Качайте, слушайте, добавляйте к себе в плейлисты. Надеюсь, вам понравится.

Сон красивый, но недолгий, уже пора вставать. Вот тут расставит все по полкам, ему еще меня спасать. Все решено, завтра поеду в отпуск.

а время устало ждать. Твой путь среди звезд искать. Ведь ждет тебя ад.

сплошная нагота. Нас мне нечего терять.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Ты» сложна своей простотой, как с позиции сочинительства, так и с точки зрения аранжировки и записи на студии. Процесс ее создания стал для меня таким небольшим экспериментом, каким-то откровением, что ли, для самой себя, потому что раньше я писала несколько в другом стиле. Поэтому мы долго думали над ее аранжировкой и исполнением. Возможно, я скажу банальные и понятные многим вещи, но перед автором-исполнителем стоят две непростые задачи. Первое – создать хороший, грамотно музыкально выстроенный песенный

0: материал. И второе – это, конечно, исполнить его так, чтобы искренне и честно донести эмоции. Тронуть слушателя, чтобы у него возникло желание поставить песню на репит и послушать ее еще несколько раз. Я очень надеюсь, что нам удалось это сделать, чему подтверждением являются отзывы многих слушателей и друзей. Несколько раз были такие высказывания, как, например, «Полдня на репите слушаю вашу песню. В машине в плейлисте она у меня стоит. Запоминающийся, очень теплый текст, душевно». Ну и так далее. Да, мы не придумали новый музыкальный стиль, не навернули каких-то замысловатых ходов. Такой задачи и не было. Мы постарались создать качественную, душевную петербургскую музыку.
1: 11-й трек на пластинке «Ништяки 2», группа «Корица Проджект». Песня называется «Ты, город Питер». Поехали!

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня грустная, музыка веселая, а все это наша жизнь, собственно.
2: Восьмой трек первой пластинки «Ништяки» группа «Движение Яш». Трек называется «Девушка ждет», город Москва. Поехали!

0: нет билетов.
1: Когда ты вернешься, я не буду тебе припоминать ни этих горьких слез, ни этих глупых слов, ни всех твоих мужиков, ни этих пустых обид, ни этих ночных звонков с угрозой меня убить. Я только скажу тебе, милая, милая, милая, милая, когда ты вернешься.

Ты глядишь с неба и усмехаешься так, як робила гэта заўсёды. Та ты гляди, як я буду творить свою историю для тебе. Спочивай с миром. На календары

Я родился в стране, где нет Бога, где все люди любили друг друга. А теперь у отцов Бога много, у погибших в руинах культуры.

деньгами, где наркотикам не было места, и где старость за правду не билась, где милиция значила честь.

Я родился в стране, где нет Бога, где все люди любили друг друга. Я родился в стране, где нет Бога.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня появилась довольно давно, лет так 15 назад, наверное, в депрессивные времена, когда приходилось переезжать из города в город, и несла немного другой смысл, когда появилась уже группа М17, мы ее записали в такой шутливой манере детской страшилки, что ли, и не ожидали, что ее примут с воодушевлением, что очень радует.
2: Город Свердловск, песня называется «Колыбельная», группа М17, пятый трек на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

Те, что помнят суть, не в попад произношу. Нерву на берегу, мимолетность января. Крошится чуть-чуть новогодняя любовь. Греется в снегу, в снегу, в снегу.

0: есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер. Неформат.

Итак, друзья, добрый вечер. 21.00 на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер. Сегодня среда, а это значит, что очередной миксер у нас в эфире. И сегодня он у нас по счету 111-й. Вот, смотрю, мне ОБС-ка написала, что переподключился он. Стрим у нас переподключился, поэтому если я у кого-то пропал, ну, будем надеяться, что вернулся на старом месте. Так, ну что, привет, Серега, привет, Ленка, Янка, Петруха, здорово, Вадимка, здравствуй, вижу тебя все, у тебя ничего не меняется, у тебя красота на столе красота, это здорово, Юрка, здорово, Геннадий, приветище, я надеюсь, сегодня у тебя настроение получше, я, кстати, сегодня подготовился, сегодня я могу с вами усугубить, есть у меня смородиновка. Красносмородиновка. Красивая, суку. Так. Что там еще у нас? Все, вроде здесь Серега. Серега, который граф у нас. Привет тебе. Здравствуй, дорогой. Барнаул не спит. Димка, здорово. Пермь, привет, Витос. Здравствуй. Что там у нас? Все, вроде со всеми поздоровался. Ну, с кем не успел, значит, поздороваюсь уже по ходу эфира. Вот, вижу во ВКонтакте, народ подтягивается уже в чат наш. Натаха, привет тебе еще раз. Теперь на всю страну. Дениске, приветище. Вот, ну и давайте для новеньких расскажу, как будем общаться. Во-первых, у нас есть... А, кстати, надо WhatsApp запустить. Вот, во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Вот, находите там в видеозаписях стрим, который идет прямо сейчас. Прямо сейчас идет стрим. И пишите в комментарии к стриму. Я их увижу. То же самое можно сделать в Ютубе. Если там стрим у нас появился, можно писать в комментарии туда. Но лучше всего и быстрее всего, и удобнее всего общаться в Дискорде. Ссылочка на наш Дискорд есть, во-первых, в эфирной теме, которая заведена во ВКонтакте. Во-вторых, в самом верху группы «Неформатное радио» во ВКонтакте есть большая жирная кнопка «Эфирный чат». Вот, туда тоже можно нажать и, собственно, там все инструкции есть. Так, я тут пытаюсь подключить WhatsApp, но у меня он не подключается, потому что мой планшет... Ну ладно, сейчас мы запустим музычку, я разберусь с WhatsApp и заведу его. Так, ну что, друзья, сегодня у нас прям вот... Во-первых, смотрите вот сюда, альтернативную голосилку, я еще ее не поменял, чтобы все увидели, в альтернативной, вот я ее буду объявлять самую первую, потому что это, понимаешь, наш хлеб насущный. Победитель альтернативной голосилки у нас Гала, вот, у нее тут 500 голосов и у Маугли 20, соответственно, на баланс на сайте неформатного радио ей падает 1000 неформатных рублей, Мауглям, собственно, 40 неформатных рублей. Вот, и так получилось, что в обычной голосилке, в бесплатной, тоже победила Гала. И смотрите, что мы сделаем. Ну, во-первых, понятно, что она у нас и так идет в ротацию. Давай сделаем так, Гала, вот на выбор выбери любую свою песню, которая у тебя есть, да, вот, ну, которая загружена на наш сайт, и мы ее бабахнем в треке недели. Это вот за победу в альтернативной голосовалке. Вот, ну а, собственно, за победу в обычной голосовалке этот трек у нас попадает в ротацию. Вот, в ништяки забираю. Вот, ну, не смог я пройти мимо Дранкуна, не мог я пройти мимо Балабанова, и мимо Мауглис тоже не смог пройти. Вот эти вот три трека забираю ништяки. Собственно, четыре трека улетают в ротацию. Что касаемо территории отчуждения, ребята обнаружили, что есть такая штука, как VPN, и, собственно, VPN-или всю неделю себе голоса. Конечно же, это нечестно, конечно же, это накрутка, поэтому позор вам,
Позор вам, территория отчуждения. Вот, больше так не делайте. Итак, нон-стопом 4 трека: Гала Лотус, Дранкунг, Мауглис и Балабанова. За это время я наконец-то запущу WhatsApp, посмотрю, что там у нас в чат народ начал писать. И, собственно, налью себе и почищу мандаринку. Вот, поехали. Нон-стоп 4 песни и начнем основную часть программы.

А итак, друзья, еще две песенки нон-стопчиком, и начнем основную часть программы. Сейчас Mowgli's Old World Blues. Красотища, классная штука.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:20 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами программа «Миксер». И только что отзвучали ништяки победители прошлой программы, прошлого «Миксера». И, собственно, давайте еще раз скажу итоги. Гала у нас победила и в альтернативном голосовании, и в общем голосовании. Собственно, за общее голосование мы и 1000 дарим, и альтернативная голосовалка, собственно, 1000. То есть в понедельник ей упадет 2000 неформатных рублей на баланс на сайте «Неформатное радио». Вот, мауглизы получают 40 неформатных рублей на баланс. Победила у нас Гала, попадает в ротацию, и без призов, но тоже попадают в ротацию Дранкунг, Мауглис и Балабанова. Собственно, все 4 трека прозвучали нон-стопом в начале программы. Ну и начнем. Серега вот пишет: мне никто не понравился изначала, просто блюз не котирую. Ну, просто, видимо, ты не любишь блюз, видно, еще пока не дорос. Вот как песочек начнет сыпаться. А я вот сейчас прям шикардосно под этот блюзок вот в стриме прибабахнул пару раз, закусил мандаринчиками. Очень прям хорошо на мандариновое настроение действует. Вот, ну что, друзья, давайте начнем. Первыми сегодня у нас программа посвящена новенькому от стареньких. Да, это люди, которые уже у нас участвовали в программах в каких-либо. Вот, и за время, пока мы с Коляновной были в техническом отпуске, у них появились новые треки. Вот я сегодня на программу насобирал. Итак, первым треком у нас «Квазар» и «Мира», город Воронеж. То есть, собственно, наша Дашка и наш Дениска. Вот, с треком «Нас не возьмешь». Ставим, слушаем. Вы, как всегда, не забывайте писать свои комментарии. Я, как всегда, попытаюсь не забывать кидать вовремя ссылочки в Дискорд, потому что ВКонтакт режет ссылки, не получится мне туда бросать, но в Дискорд буду кидать обязательно. Итак, поехали, ставим, слушаем. «Квазар» с «Мир А», «Нас не возьмешь», «Воронеж», поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, добрый вечер всем, кто к нам только что подключился. 21, 26, 27 на моих зеленых системных. Такое вот красивое время. Только что отзвучали у нас Дениска с Дашкой. Дашка пишет: наконец-то я все морды воронежские намяла и добралась до эфира. Привет, Дашка. Привет. Вот, что-то я не пойму, то ли у меня чат за этот перезагрузить надо, то ли никто туда не пишет. Ну-ка, во ВКонтакте мне пишут или не пишут, я не могу понять. Наверное, надо открыть мне все-таки его. Сейчас я найду, где он у меня тут. Во ВКонтактике заведу его и поставлю на паузу, чтобы понимать. А то вдруг вы там пишете, а я знать не знаю. Так, сейчас. Паузнем его. Так, а, нет, все правильно. Никто туда просто не пишет. Итак, друзья, что? Давайте буду читать комментарии. Так, Димка пишет: пошел я, выйду, не по мне сие творчество. Пардоньте, ребята, не в обиду. Кстати, смотрю, ты мониторы собрался продавать. А ты не думаешь, что когда они тебе понадобятся, тебе придется их покупать в 4 раза дороже? Я бы такие вещи не рекомендовал продавать, когда евро и доллар растут как на дрожжах. Вот, на них много денег ты не выручишь, а потом тебе, ой, как их будет не хватать. Я тебе не советую их продавать. Так, Серега пишет: слышал этот трек во ВКонтакте сегодня. Зацепил. Так, что там у нас? Вообще огонь, фолковые темы с хип-хопчиком. Генка пишет: спетый коллектив, суррогатно, но красиво. Антоха пишет: эта песня уже была, но мне зашло. Антоха, я не знаю, как она была. Я когда смотрел, на ней отметки «миксер» не стояло. Она, скорее всего, была где-нибудь в треках каких-нибудь дня, недели, может, в «Резидентах» звучала, но в «миксере» ее точно не было. Так, что там? Петруха, привет, Одесса, пишет: песня «Огонь», отличное жанровое сочетание. Ленка пишет: мне нравится, молодцы, интересно, весьма звучит. Так, далее, Серега у нас, барнаульский, пишет: хорошо сплавлены разные стили, понравился трек. Так, что там, Витос пишет: вокал зачетно, фонограмма немного неразборчива, песня «Огонь». Юрка Арцизов пишет: хорошая атмосфера, песня заходит. Вадим написал: красота, звучала. Вот мы с Вадимом сегодня одни бухаем, походу. Так, что там еще у нас? Что там у нас еще? Ленка пишет: Денис и Даша, молодцы, прям мне очень интересно вас слушать. Необычно, непривычно и очень атмосферно и красиво. Вот. Нормальный проект. И все, собственно. Вот пишет Захар. Я их покупал. А, не я их покупал, друга аппаратура. Ему бабки нужны. Вот, понятно. Ну, если ребенок болеет, то дело святое, конечно, надо все продавать. У меня, когда дочка родилась, я тоже все, что было, продал. Остался в одних штанах. Вот, но ничего, оно так и надо. Итак, собственно, зачет. Ну, как бы мне оно, конечно, нравится, потому что иначе бы и не взял бы. От меня однозначно галочка в голосовалке будет. Едем дальше. Далее у нас... Так, сейчас давайте я буду закрывать, которые у меня уже отыграли, а то у меня получится тут... Я и так ни хера тут не вижу, потому что на двух мониторах очень мне мало места. Так, далее у нас вот... Мистер Бениш, как-то были они у нас в программе «Без воды», были они у нас в программе «5+1», побеждали, звучат до сих пор. И вот буквально недавно, буквально прям появился трек у нас на сайте, Халык его загрузил. И, собственно, я его увижу, и, конечно, говорю, надо брать, потому что давненько ничего от них не было. Вот, ставим, слушаем, Ставим, слушаем. Мистер Бенниш, «Все сложное просто» называется трек. Ну, и я не слушал, я сразу говорю, я сегодняшние треки не слушал, ну, которые мне специально не слушал, вот так вот. Этот трек я еще не слышал, но я так подозреваю, будет вкусно, потому что «Мистер Бенниш» — это, в принципе, показатель. Итак, поехали. «Мистер Бенниш», «Москва», «Все сложное просто», ставим, слушаем, вы начисляете. Натаха пишет, тут «Бенниш хорош». Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:35 на моих зеленых системных. Пока звучал у нас мистер Бенни, что тут я смотрю за дуэт из Воронежа прилетело в альтернативную голосовалку. 414 голосов разиком, так прям бабах. Кстати, очень удобный способ пополнять баланс на неформатке. Сумма-то удваивается. Вот, ладно. Спрашивают вот Вадим, как денег кинуть в альтернативную голосовалку. Друзья, переходите по ссылочке, которая есть в теме во ВКонтакте. На видеостриме написано вот внизу альтернативная голосилка и написана ссылочка. Вот по этой ссылочке переходите, собственно, выбираете количество, ставите галочку, за кого надо, и голосуете. Вот. Только что у нас озвучал мистер Бенниш, и, собственно, я так и ожидал, что все будет вкусно. Я чуть не забыл кинуть ссылочку на трек, но вовремя вспомнил и, собственно, накидал. Так, ладно. Опять у нас соединение потеряно. Что такое? Что такое, мать твою, идти? У нас видос вылетает периодически. Это хреново. Ну ладно, по крайней мере, на радио мы висим. На радио-то у нас не рвется, ничего, все хорошо, все слышат. Надеюсь, ничего у нас не сломалось. Кстати, тупит все, что касается видео. У нас сегодня тупят. В приставках, которые к телевизору. Телевизор у нас хреново ловит. Вот, и, видимо, стримов это тоже коснулось. Походу, что-то у нас Ростелеком мозги начинает потрахивать. Надо менять провайдера, я так чувствую. Все дело в нем. Так, на радио норм, Димка пишет. Ну и все, слава богу. Давайте буду читать комментарии, потому что тут их прям понаписали. Так, теперь надо найти откуда, потому что я забыл кинуть ссылочку. И теперь не знаю, откуда начинать отсчет комментаторов. Так. Вот же. Да, у меня послеужинный пивас, пишет Витос. Это хорошо. Серега написал, вот группу «Фильм» наконец-то разыскал, где скачать. Спасибо неформатке, но там все треки в ВАВ. Уже забыл, что это такое, скачал. Серега, на неформатке все треки в MP3. У нас на сайте неформатная.ру. Вот, все треки лежат в MP3, в авке. Он просто не принимает от музыкантов. Потому что если музыканты будут грузить нам в авке, у меня не то, что 4 серверов не хватит, у меня и 20 не хватит. Вот, они очень громоздкие в авке. Поэтому мы принимаем только MP3 и только в качестве 128. Вот. Так, что там у нас еще уже? Серега, граф, который седой, пишет, атмосферно, в авто самое то. Далее, Витос написал, приятная песня, Антохи неплохо. Далее, Ленка Янг пишет, вот море, блин, у нас сегодня первый снег пролетал, и как-то за морюшком тоска берет. А песня приятная, нежная, легкая. Вот. Ну, нас за морюшком уже 3 года с Коляновной берет, потому что мы никуда не ездим, ремонт делаем. Вот на следующий год, наверное, все-таки смотаемся куда-нибудь в Россиюшку, куда-нибудь в Российское море. Так, Серый пишет, трек для хипстеров со смузи и на самокате. Ты знаешь, Серый, мне тут давеча, год назад приезжала дочь с зятем. Вот, и привезли они в багажнике два гироскутера. Я тебе хочу сказать, что с похмела учиться ездить на гироскутере — это то еще занятие, но в итоге я его освоил. И потом прям вот мне даже понравилось. Я теперь тоже хочу гироскутер. На нем можно куда за водкой ездить мне теперь не надо. Я этот суррогат не пью. А вот, ну, за сигаретами гонять очень даже интересно. Встал в него, бжик, и поехал. Хорошая штука. Так, Генка пишет: заслушался, правда, укачивает немного. Вот. Юрка Арцизов написал: хорошая, светлая песня, все сложное просто. Захар, не забудь завтра про эфир программы, все гениальное просто. Юр, сегодня ты у нас в эфире, вот, и я, понимаешь, обязательно вспомню, мы же будем ставить твою песню, вот, я обязательно вспомню и напомню. Так, что там у нас еще? Смотрите, так, у нас денежки посыпались. Еще у нас 100 рупий упало к Вазару с Дашкой, Дениске с Дашкой. Хорошо. Так, Петруха пишет: хорошая песня, понравилась. Димка написал: музыка не напрягает, текст не слушал, писаниной был занят. Так хочется потяжелее, пофолковее, даешь цианид. Ну, сегодня у нас... сейчас я тебе скажу, что у нас будет-то. Ну, нет, сегодня тяжести не будет. Сегодня, в принципе, если ты против обычной музыки, вот, можешь выключать радио. Потому что сегодня тяжеляка не будет. Так, что там у нас? Еще у нас Родик. Здравствуй, здравствуй, наш молдаванский друг. Пишет: буэнос ночи, амигос. Снова без меня начали. Правильно, мы тебя ждали, а ты все никак. Так, что там у нас еще? Море переоценивает, пишет человек, который живет на море. Ну, ты знаешь, Петруха, я 15 лет жил на берегу озера, в Белозерске, на Белом озере. Вот. Ну, там практически море, оно огромное, оно огроменное, то есть оно 40 на 60 километров блинчик, и горизонт вода, то есть там другого берега не видно. И я тебе скажу, что за эти 15 лет я первый год, наверное, покупался там. И в течение 15 лет этих, ну, может, раз 5-6 спьяну под утро занырнул. А так, в принципе, особо-то и не купался. Поэтому просто те, кто у воды живут, им эта вода, она как бы и не упилась, им и так не жарко. А те, кто живут вот далеко от воды, им, конечно, хочется. Хочется в воду, хочется позагорать и т.д. и т.п. Так, что там еще у нас? Что у нас пишут? Генка пишет: я тоже у Белого моря отдыхаю. Лежу на льдине, грызу водку. Лежу на льдине, грызу водку. А что еще делать? Ну, воткни хоть этот зонтик, иголками еловыми посыпь себе водку твердую и грызи. А что делать? Ну, хоть так. Отпуск только январь и декабрь. Происки начальства. Но, видишь, не угодил начальнику чем-то. Так, ладно. Что там у нас еще? Вот Серега собирается тоже в январе в Архангельск. Ну вот, вот кооперируйтесь с Генкой, и как раз вы там вместе погрызете водку. Что? Все. Давайте будем ехать дальше. Далее у нас девочка из Москвы. Интересная девчуля. Интересная музыка у нее. В принципе, она у нас даже звучала и есть, и присутствует в каком-то сборнике, уже не помню в каком, но была прям интересна она. И надеюсь, что вот эта песня тоже хороша будет. Я не слушал, честно говорю, просто увидел, что появился свежий трек, тут же взял. Вита Монтгомери. Вита Монтгомери, город Москва. Про себя ничего не написала, написала без текста. Вот так вот. Собственно, ставим, слушаем. «Злая песня» называется. Поехали, я сейчас брошу ссылочку. Ну, а вы пишите... А, вот, кстати, Серега Гизма, который вот сейчас, может быть, тебя даже и чем-нибудь вдохновит этот трек. Поехали. Поехали.

цвет, чей-то голос в голове кричит.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:47:45. Вот так вот на моих зеленых системных. И только что у нас звучала Вита Монтгомери, и пока она пела, мы выяснили, что видос периодически рвется. Но это, по ходу дела, происки Ростелекома. Говнолинк. Они всегда были говнолинком, и я их всегда так называю, и, видимо, никогда у них ничего не поменяется. Так, девчонки молодцы, пишет Вадим. Вадим, там одна девочка. Там одна девочка хрупкая. Вот, и иной раз выдает такой гугрол, и прям даже сомневаешься, что она. Но она. Так, давайте, ладно, я вернусь к началу комментирования. Генка пишет: Вита всегда класс, не слыша классую. Димка пишет: у Виты гадалка, мне прям въехала и по сей день слушаю. Ой, извиняюсь. Да, вот, мы гадалку-то эту забрали на какую-то пластинку даже, я не помню на какую, правда, но она у нас есть, потому что она прям достойная. Так, по первым звукам кажется, что девушка хочет чихнуть, Петруха пишет. Не знаю, с чего у тебя такой этот... Мне не услышалось. Так, Дашка пишет: рада я их слышать. Денис пишет: это же почти Энигма, прикольно. Так, Сереге Гизме неплохо. Димас пишет: уматные переходы от дэнса к року. Антоха написал: интересно сделано. Так, что там еще? Вот, прям как моя начальница, когда у нее из-за беременности гормоны также общается. Ну, вообще, еще. Вот, прям как моя начальница, когда у нее из-за беременности гормоны также общается. Ну, вообще, Вита, интересно, девчонка, у них...

это здорово, на самом деле. Так, неоднозначно, но прикольно. Витос написал, Ленка написала, весьма песня, интересные переходы, неожиданно. Шикардос, Серега написал. Юрка пишет, интересное сочетание звуков, хотя, как по мне, несколько депрессивно. Но у нее стиль такой, у нее стиль такой. Так, Родик написал, истерика пубертатных юнцов. Своеобразно, но подобного обслушался в молодости. Просто поуважаю коллектив. Ну, просто поуважай. Ну, невозможно всем нравится, да, это же нормально. Вот, вид. На самом деле, я сейчас слушал, когда я прибавил себе, я послушал, там есть небольшие вопросы по сведеницу. Вот, если ты никуда этот трек еще не запулила на витрины, на цифровые, вот там, послушай, там в некоторых местах прям каша. Вот от нее бы избавиться. Вот, ну а если уже распихала по витринам, то, ну, сам дурак, значит. Вот, теперь оно полетит по людям. Так, Серега пишет, этот трек подошел бы под свадебный танец, гости бы охренели. Так, Натаха пишет, милая, энергичная девушка, необычно, но второй раз не рискну слушать. Вот, про Снежную Королеву, это же они же были. Слушай, по-моему, да, была у них Снежная Королева. Вот, Генка мне напоминает, это у нас... На гранях у нас Вита Монтгомери с демоном она у нас с демоном на гранях, а я почему-то думал, что с гадалкой. Слушай, ну, честно говоря, просто, ну, всех не упомнишь. Я не потому, что я такой вредный, а просто всех не упомнишь. Так, как фотку-то закрыть? А, вот, закрыл. Так, и, собственно, все. Все комменты зачитал. Во ВКонтакте тут только просьба бахнуть за Геннадия, потому что он не может, но очень хочется. Собственно, Геннадий, я начисляю за тебя. Вернее, у меня уже начислено, я жду, когда песня начнется, чтобы бабахнуть. Вот, далее у нас, собственно, наш Вадим Манцев. Вот, и группа поддержки «Шило на мыло», город Москва. Так, сейчас давайте я сразу... приготовлю себе страничку, чтобы сделать хорошо. Хапнул ссылку. Вот, про песню Вадимка не написал ничего, написал слова и музыка Вадим Манцев. Все, собственно, больше вам знать ничего не положено. Поэтому ставим, слушаем. Вадим Манцев. О, в WhatsApp что-то написали. Извиняюсь, пропустил вспышку. Пишет вот, всем привет, спасибо всем, кто проголосовал за меня. Так, спасибо, огонь неформатка. Я с вами, слушаю эфир, но как всегда в метро. Всем хорошего вечера. И кто эта замечательная девушка? Это Гала Лотус. Все, я понял. Галка, ну, посмотришь в записи, послушаешь. Ну, что делать теперь? Так, ладно, едем, ставим, слушаем. Вадим Манцев, «Шило на мыло», Москва. Поехали, ну, а я уже за Геннадия бабахну. Поперли.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, добрый вечер. 21:57:14 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами программа «Миксер». Вот, и сразу хочу ответить на вопрос. Тут нам Серега говорит, а что, мат теперь в эфире запрещен? Ну, как тебе сказать, он не запрещен, но я... Мне просто недавно позвонили ребята оттуда, с северо-запада, с Устьянского района, и говорят: Зухер, ты знаешь, у нас тут новый начальник, единорос. Единорос. Вот. И как-то он подсел на миксеры, то ли он их специально слушает. Короче, было у него желание закрыть. У нас же там было 5 вышек. После эфира с Найком Борзовым осталось 3 вышки. Вот. И сейчас, чтобы хотя бы эти 3 вышки сберечь, я стараюсь, ну, по крайней мере, умышленно не ругаться матом, потому что просто ради того, чтобы вот сохранить эти гребаные вышки. Но как только их отключат, поверь мне, мата будет в 4 раза больше. Вот. Я матерюсь за эфиром на видеостриме. Туда можешь зайти. И могу отхренососить как хочешь. Вот, ладно. Ну, я не считаю, что мат — это что-то такое прям очень нужное. Если я научусь говорить без мата, может быть, даже это мне на пользу пойдет. Давайте все-таки уже мы к Вадиму вернемся, потому что только что у нас отзвучал Вадим Манцев, шило на мыло, мыло на шило. Все комбинации были попробованы. Вот. За Генку я бахнул. Вот Дениска пишет: я за тебя бахну, только черного. Ну точно, за тебя. Что за черный? Дениска, что ты там черное пьешь? Ты активированный уголь херачишь, что ли? Расскажи. Ленка Янг пишет: Вадима всегда с удовольствием слушаю. Так, Вадим красавчик. Юрка Арцизов пишет: мне нравится, песня звучит профессионально. Седой граф Серега пишет: вот точно для радиоэфира. Так, Петруха пишет: что не слышу от Манцева, все сделано качественно. Антохи: веселенькая песня. Далее, что все, что пьется, хай пьется, лишь бы с удовольствием и в себя. Вот, Серега пишет: трек полный шлак. Полный шлак. Серега, ну, просто тебе не нравится такая музыка. Я, знаешь, как всегда, я раньше тоже мог вот так вот брякнуть, а потом я просто встал на место. Ну, во-первых, невозможно нравиться абсолютно всем. Вот смотри, во всем чате почти всем понравилось, и только ты написал, что шлак. Вот, есть повод задуматься. Просто значит, музыка не твоя. Понимаешь, просто тебе не нравится такая музыка, но это не значит, что трек шлак. Вот, поэтому я считаю, что нельзя просто так вот взять и обосрать музыканта. Потому что я тебе могу сказать, что у любого музыкантов в мире есть 1-2 миллиона поклонников, просто их надо собрать. И вот как они соберутся, как дадут тебе в бубен за этот, понимаешь, шлак. И вот тогда, тогда 39-й год будет последним. Вот, аккуратнее надо быть. Вот, я считаю, что нельзя просто так вот кидаться на людей. Ну, не нравится — пройди мимо. Так, огонь песня, пишет наш молдаванский друг. Шило на мыло, мыло на шило. Вот, мыло она сшила, а шило она помыла. Видимо, этим шилом сперва кто-то был убит. Вот, и потом пришлось пришивать к трупу шило, мыло. Так, ладно, была такая тема у эстонцев. Меняю, Ива Лина вроде пел, не знаю, не слышал. Так, далее. Димка пишет: сделано супер, но если бы не было огонька в душе, хер бы так хорошо звучал Вадим. Вот, так, далее. Наш начальник с ковидом лежит, это ему за январь и декабрь. Прикались, отправь ему пачку говна и букет с розами. Вот, если учует запах, значит, пиздит, не ковид у него. Вот, матюгнулся, видите, все. Не сбивайте меня с пути истину. Вот, только уголь и херачу, а потом одеваюсь квазаром и пишу треки. Черный — это крепкий-крепкий чай. А, так этот не черный, он бурый. Чифер это называется. Это называется чифер. Черный он по-другому называется. Так, настройки строителю без мата нельзя. Да, Антоха, да, я с тобой согласен совершенно, ибо строитель... Я. Так, ну и, собственно, все. Едем дальше. Все я зачитал. Далее у нас безмятежность. Маша Ульянов. Да, дальше у нас Питер. Вот. Классная, прям умничка девочка. Мне, я не помню, откуда она у нас появилась. По-моему, она у нас появилась... с бомбы Питер. Вот, по-моему, она у нас с бомбардировки появилась. И прозвучала, и понравилась. И сейчас вот я прям увидел, и даже слушать не стал, но мне кажется, что будет хорошо. Вот, поэтому давайте вместе опробуем. Мария Ульянова, город Питер, безмятежность. Поехали, ставим, слушаем. Ссылочку сейчас брошу, ну а вы комментируйте.
3: Мне снится море, мне снится небо.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22.07 на моих зеленых системных. Только что у нас была Мария Ульянова, «Безмятежность», Питер. Очень прям хорошо. Очень прям хорошо. Я влил в себя, Машка, под твою песню и прям кайфанул. Вот, попутно мы тут обсудили с Юркой за эфиром Акай. Генка вот написал, что слюни глотает уже непрерывно. Непрерывно. Слушай, непрерывное слюноотделение обычно предшествует рвотному рефлексу. Поэтому ты как бы... Может, у тебя другой какой-то этот... реакция. Вот. Генка пишет, я давненько в 5+1 появлялся с медляком. А Захар тогда сказал, что с этой песней только в тыл врага, чтоб передохли. Вот, Алаверды. Да, Ген, а чего ты? Я тебе говорю, я тогда мог себе это позволить. Но у меня тогда, как тебе сказать, эта программа была нацелена на то, что я был злым ведущим, да, а вот эта вот говнина, которая со мной... рядом эфирила, была добрым ведущим. Но это по сценарию было. Вот, и очень хорошо, что все это закончилось. И я теперь могу говорить как бы от себя, да, без всяких вот этих вот сценарных выблевоток. Вот, потому что иной раз и... наговоришь и понимаешь, что говоришь гадости, и понимаешь, что неправильно это, а никак. Вот, ну, сценарий такой приходилось. Вот, поэтому слава богу, что та программа канула в лету. Вот, и человек тот тоже, если он умер, то хорошо. Это было бы здорово. Надеюсь, что сильно страдал. Вот, ладно. Так, Серега пишет, пожалуй, налью чайку с лимоном. Вот так вот. Димка пишет, я это называю безжанровая музыка. Ну как же безжанровая? Подожди, ну это вполне себе жанр. Вот. Америкосы это называют R&B, да? Ну, это приблизительно такой вот наш отечественный R&B. Вполне себе хорошая музяка. Мне нравится. Мне вообще нравится, что Машка делает. Потому что у нее как-то это все по-доброму получается. Так, Петруха пишет, трек хороший, но как-то нагрузил голову лирическими мыслями. Отвлекает от коньяка. Слушай, коньяк надо принимать параллельно лирическим мыслям. Чем больше мыслей, просто уменьшаешь дозу коньяка. Ну, чуть меньше в стопку наливай. И тогда... тебя хватит до конца миксера, вот, а потом уже на последний трек можно залпом все допить и, собственно, лечь спать. Это тоже хороший рецепт. Так, что там? Сразу скажу, песня для дождливой погоды, ее на винил и под чашечку чая слушать, и чтоб за окном ливень шпарил. Ну, как вариант, как вариант. Так, наш молдаванский друг Родик пишет, замечательная песня, приятно. Юрка написал, Питер радует, песня зашла. Серега пишет, все круче и круче, треки этот совсем пробрал. Так, Антохи, неплохо. Витос написал, прекрасный голос, прекрасная песня, хорошо. Дениска пишет, мне с первых нот понравился и вокал, и как кладет его, думаю, весь трек будет приятным. Так, Ленка написал, ой, хорошо-то как, красота, слушаешь и отдыхаешь. Ну, сегодня у нас прям вот такой мятный эфир, мягонький. Мне нравятся, кстати, такие эфиры, потому что отдыхаешь, под них отдыхаешь. Когда вджобывал весь день, да, и вот так вот раз... И думаешь, вот весь день, когда херачишь, думаешь, блин, вечером миксер, как же его, как-то его надо провести, не упасть под стол. А вот, когда вот так вот собирается все хорошо, и пизерек вкусный, и на закусочку мандаринка, то прям думаешь, а, жалко, что все 8 треков, а было бы 16. Вот, ладно. Едем дальше. Далее наш барнаульский друг. Давно уже у нас Сереги не было. Серега, я тебе честно скажу, слушал. Я долго не мог выбрать, потому что, ну, я уже тебе как-то раз говорил про это, что мне твои треки все нравятся. Вот, но я, когда выбираю в программу, я всегда ориентируюсь так, чтобы не обосрали, потому что знатоков хватает, ну и как бы, чтобы более-менее оно все-таки в радийный формат как-то вложилось, я не знаю, как сказать по-русски, вписалось более-менее в радийный эфир. Я выбрал вот эту песню, потому что она... Я сейчас вообще не про смысл говорю, а вот просто про общее звучание. Она более-менее ложится в радиосетку, поэтому взял эту песню. Называется она «Стокгольмский синдром». Вот, город Барнаул, Сергей Риховский. Ставим, слушаем. Вы комментируете. Серега про песню ничего не написал, поэтому просто ее слушаем. Ссылочки сейчас брошу. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22:19 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер. Мой WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Не забывайте вступить, нажать колокольчик, потому что ссылочка на голосование появится именно у нас в группе. И чтобы вы этот момент не просрали, знаешь, будьте наготове. Вот, ну и, конечно же, Дискорд. Наш Дискорд — это наше все. Все уже давно тусят там, потому что там удобнее всего. Вот, ссылочка на наш Дискорд есть, во-первых, в эфирной теме во ВКонтакте, а во-вторых, у нас в группе большая жирная кнопка «Эфирный чат». Нажимайте на нее, и там все инструкции есть. Вот. Собственно, возвращаемся к Сереге. Вот, очень сложно мне Серегиных песен выбрать именно для эфира. Я просто так для себя послушать, я могу любую взять и послушать, и кайфануть. Да, не всегда хороший звук, да, не всегда хорошее качество, но вот как, ну, нравится мне, что Серега делает. Вот, но чтобы взять в эфир, прям приходится шибко изгольнуться. Вот я выбрал-таки все-таки песнягу, чтобы она хорошо у нас, понимаешь, на радио прозвучала. Вот, и давайте уже будем читать комментарии. Родик пишет, вот так по-доброму звучит, словно группа рядом на кухне поет, и сейчас пойдем пить чай с бутербродами. Вот, это самое главное, кстати, это самое, что ни на есть. Так, Антохи, зашло. Димка пишет, этот голос не спутать ни с кем. Наверное, от меня галочка за Алтайский край. Юрка пишет, есть вопросы по сведению, а песня сама неплоха. Так, далее. Димка пишет, ну, наверное, это своеобразная фишка, как бы кухонный рок-н-ролл, хотя вам лучше знать. Генка пишет, Ряховскому респект, нравится его творчество. Так, Димка написал, наверное, спит уже третий час ночи у нас. Да нет, Серега здесь. Серега здесь, он же здесь. Вот, проснулся, пишет, проснулся, спасибо, братцы, звук мой. Да. Звук сугубо Серегин, и звукоизвлечение, и звука, как это называется, выдавание в эфир. Вот, оно у него ни с чем не спутаешь. Так, во ВКонтакте ничего не написали, WhatsApp что-то квакнул мне. А, это мне галка кинула жирный смайл. Вот, ну и, собственно, все. Все зачитали. Серега, спасибо тебе за песню. Спасибо тебе за песню. Всегда их слушаю с удовольствием, но вот в эфир не все могу брать. Не все, к сожалению. Мне все мечтается сделать какую-то программу, вот, чтобы я мог набрать вот таких вот треков. И раз, но я не могу насобирать, вас очень мало. Там у тех, кто в барде, в лирике, там, ну, может, 2-3 человека. И так вот, если по сайту пособирать, вас очень мало, очень сложно насобирать. Вот мне бы хотя бы программ на 10 бы насобирать, а там, глядишь, и другие подтянулись бы. Ну никак вот. Где стрела Морфея? Бухают. Бухают они, наверное. Че, они начали побухивать, вот. И, собственно, они, по-моему, где-то, я что-то в новостях смотрел в ленте, то ли у них концерт какой-то, то ли что-то, а может, правда, бухают, не знаю, поэтому ничего сказать не могу. Вот, ну, послушают записи, ничего страшного. Едем дальше. Так, а была ли у нас... Нет, а как же так? Как же так? Как же так получилось-то? Сейчас, я чуть не забыл... Чуть не забыл еще одну замечательную девочку. Вот же она. Сейчас мы ее закинем в плейлист. Вот. Брень. Закинул. Сейчас, ребятушки, я сразу все на место разложу, чтобы у нас не получилось, что кто-то отзвучал, а кого-то забыли. А то обидно будет. Вот. Итак, далее. Далее, друзья. Далее у нас город Челябинск. Вот девушка, которая зовут Светлана, и она, знаете, что делает? Она проводит индийские свадьбы в Челябинске. Вот, Челябинск настолько суров, что даже индусы едут туда проводить свои свадьбы. Вот, чего Светка написала? Написала она следующее. Идея песни пришла еще год назад, под конец лета, когда я скучала по шуму волн в душном городе, а по улицам гоняли, открыв окна и врубив на полную громкость колонки сабвуфер любители русского рэпа. И несмотря на то, что чем хуже музыкальные вкусы, тем громче музыка, эти звуковые волны, долетая до 9 этажа в прохладе ночей, были спасением. Во втором куплете есть отсылка к «Пиратам Карибского моря». Обожаю этот фильм. Вот, ну и, собственно, ставим, слушаем. Итак, Петровна, город Челябинск, «В городе нет моря» называется трек. Вот, Ленка, Янка, можешь... прям выдохнуть. Не только ты страдаешь по морю, пишет Яша, пропал. Яков Николаевич, я с ним созванивался недавно. Я его с днюхой поздравлял, звонил. Вот, у него сейчас судилище. У него сейчас идет судилище. Он обещал, что как только все закончится, старик Яков вернется к нам в чаты. Итак, ставим, слушаем. Петровна, Челябинск, «В городе нет моря». Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22:29 на моих зеленых системных. Среда. Среда уже почти закончилась. Вот, мы тут за эфиром с Генкой говорим, что, ну, во-первых, Алька появилась в чате. Привет тебе, Алька. Вот, это значит, что скоро конец эфира. Это прям у нас верная примета. А во-вторых, я сейчас, ну, на видосе говорил людям, что вот, ну, здорово, у нас из Челябинска много народу появляется. И вот кого не возьми, все классные, все интересные. Вот Геннадий мне написал: суровые люди. Да я думаю, ни хрена не суровые, нормальные, обычные люди. Просто чем дальше от Москвы, тем люди добрее и правильнее. Вот, поэтому, скорее всего, дело в этом. Так, ладно, ну давайте все-таки вернемся к нашей Петровне. Светка, я понимаю, что ты дрыхнешь, что в Челябинске сейчас много времени, и ты, скорее всего, будешь слушать запись программы. Я очень рад, что ты появилась у нас на неформатке, что ты грузишь свои песни, потому что, ну, я с удовольствием их всегда слушаю, и вот сейчас поставил в эфир, и опять кайфанул, и сейчас буду читать комментарии, мне кажется, там тоже народ кайфанул, я просто еще не заглядывал. Вот, господи, у нас же еще госпожа, она сейчас поменяла фамилию, я забыл, какая у нее фамилия, Натаха ее тоже зовут. У нее новая фамилия. Она была Лимонова, а сейчас стала... или стала Лимонова. Все, я уже запутался. Вот, тоже же Челябинский, тоже же классные песни. Вот, поэтому, нет, музыканты в Челябинске добрые. Мне нравится, что они делают. Витос Генко вот пишет, не спорю, один... 15, полтора года. Полтора года в Москве жил, свалил нахрен. Ну, Москва — это город не для людей, скажем так. Вот, для добытчиков. Я в Москве часто жевал, бывало такое. И сейчас, в принципе, недалеко. Но для меня в Москву ехать — это каждый раз каторга. Даже вот, когда едешь отыграть концерт, это всегда, ну, определенный какой-то дискомфорт. Ты приходишь в зал, и прям вот там густо. Прям вот воздух можно резать саблей казачий. Не знаю, не люблю Москву, не люблю, честно скажу. Есть там хорошие люди, много хороших людей, но в основном, конечно, вот сгустки. Просто энергетические сгустки, которые мечутся по территории вот этой огромной и портят всем жизнь. Давайте вернемся к Петровне. Итак, начинаю читать комментарии. Вот, ну, во-первых, Алька появилась. Привет тебе, Алька. Вот. Что там нам пишут? Антоха вот написал: неплохо. Юрка пишет: с удовольствием слушаю, хорошая, ненапряжная песня. Серега, который с Барнаула, наш седой граф, пишет: опять атмосферка, кайфанул. Димка пишет: запутался я в этом миксере, всем галочки поставлю. Вот так вот. Родик пишет: клевая песня с припевом, легко легла. Ленке Янке нравится песенка, прям огонь. Вадим пишет: опять моя тема про море, добро пожаловать в мое турагентство. Ну, а чё бы и нет-то. Так, Витос пишет: нормально так, зачетно. И до этого он написал, что Машки плохо не поют. Да-да, я жду, я помню, ведь я помню, что наша Маха, ваша, вернее, Маха обзавелась группой. Я жду свежака, потому что, ну, реально жду. Так, что там у нас еще? Для этого жанра очень хорошо. Петруха пишет, да. Ленка, которая Янка, пишет, наверное, тоже за всех плюсану. Что за жанр, спрашивают, что за жанр? Что-то около джаза, но не совсем. Ну, это R&B. Это отечественный, наш, понимаешь, исконно русский R&B, да? Ну, а как его еще назвать? Я не знаю. Ну, просто хорошая музыка. Это не джаз, это не свинг. Это просто хорошая музыка. Ну, и попсой это не назовешь. Ну, попсой в плохом смысле слова, да? Не в хорошем смысле слова, а в плохом смысле слова. Вот, то есть что-то это... Это не эстрада однозначно, это просто хорошая музыка. Так, Что там еще у нас? Вот Димка написал примерно то же самое, что я сказал. Пишет он следующее. Я хз, но если люди теряются в направлениях, то это просто музыка. Для кого-то она входит в мозг, а кому-то в ухо вошло, а из носу вышло. Вот, так тоже бывает. А почему бы и нет? Вот, ну и собственно все. Генка написал, в этом и суть, каждый себе найдет по вкусу. Все правильно. Все правильно. Едем дальше. Едем дальше. Светка, тебе привет. Твой Челябинск. Проснешься, послушаешь в записи эфир. Вот, далее перемещаемся из Челябинска в Собянин-Сити. В город, который мы только что обсудили. Город, который я очень не люблю, но в нем есть хорошие люди. Все равно в нем есть еще хорошие люди. Вот, и один из них сейчас прям держит за бронзовую гипсовую сиську женщину. Вот. И я не знаю, как зовут эту женщину, но она улыбается. То есть, собственно, ей нравится. Вот, трек называется «Ты не с теми пила». Вот, и вот тут можно же двояко. То ли бухала она не с теми, то ли, понимаешь, она включает сучку не с теми, да, то есть пилит. То ли она не с теми пилой является, то ли бухала она не с теми. Вот по названию как бы сразу не поймешь. Поэтому будем сейчас слушать по смыслу Юра Арцизов. Юра Арцизов, «Ты не с теми пила», Москва, поехали, ставим, слушаем. Вы комментируйте, я ссылочки сейчас все брошу.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22:38. Вот, только что отзвучал Юра Арцизов. Кстати, я сейчас вот пока помню, сразу напоминаю, завтра в 21:00 прозвучит авторская программа Юра Арцизова. Все гениальное просто. Вот, посему не пропускаем. Садимся и слушаем. Вот, это пока помню, напомнил. Вот, далее. Видимо, Юрка не смотрел видос, а я ему рассказывал в видосе, что моряки с Москвы-реки, у него есть песня такая про моряки с Москвы-реки. Вот, и я просто не знаю, он знает или не знает, но это официальное название московских речников. Вот, речников московских, потому что они такие понтовитые все, по речкам ходят, но прям вот моряки, понимаешь, ни больше, ни меньше. Я когда на пароходе работал, и у меня 3 навигации подряд была московская команда. То есть там капитан москвич, старпом москвич, был механик москвич, и я, придурок, ну, скажем так, тульско-белозерский, но на тот момент я был вологодский. Вот, и повариха у нас была местная, тоже белозерская. Вот, а вот эти прям моряки, понимаешь, вот прям вот они, прям такие мариманы. Мне прям хотелось каждому отрубить ногу, руку, сделать культю деревянную и крюк на руку одеть. Потому что, ну такие понты прям всю жизнь по Москве-реке ходят. Вот, так что это официальное название. Моряки с Москвы-реки — это официальное название, кстати, московских речников. Чтоб ты знал, что если вдруг не знал, чтоб ты знал. Вот, дальше начинаю читать уже комментарии. Так, что нам пишет народ? Петруха пишет: слышал еще в ВК очень приятный трек с легким азарством. Вадим пишет: слышали или в песне дня, или недели. Серега Барнаульский пишет: озорная вещичка. Димка написал: стандартом пойдем за всех, кроме Арцизова. Он себе голосов наберет. Мне нравится его творчество. Человек он хороший, программа у него интересная, но я плохой. Вот так вот. Вот, Родик пишет: хорошо-то как, знатный исполнитель. Так, Антоха написал: и впрямь непонятно, хотя вполне себе. Каратенечко так, но со вкусом, пишет Витос, наш пермяцкий. Да? Алька пишет: я вас всю дорогу слушала, когда писала сообщение, еле удержалась на ногах, вот, на своих деревянных. Что там еще у нас? А у нас гололед. А, у вас гололед. Я думал, что, не дай бог, у тебя что-то с ногами. Не пугай так. Ты знаешь, у нас гололед был, но как-то его плюсом пронесло, все растаяло, и слава богу. Но было очень склизко, очень. То есть я во дворе как-то пошел я в машину зачем-то, 2 раза чуть не упал. И прям чувствую, если бы упал, то умер бы, потому что, ну, ужас. Так, Алька пишет: вот живу на юге, такое ощущение, что у нас Челябинск. Ты знаешь, самое смешное, ну, не знаю, как насчет Челябинска. Ой, господи, Володя, у нас пуховый платок. Откуда у нас пуховые платки? Давайте быстрее. Ну, не Саратов. Откуда же он у нас? Откуда у нас Плотвинов? Плотвинов Вовка у нас откуда? Ну, вспоминаем быстрее. Короче, вот там у них там, ну, я думал, что у них там, о, прям, ну, вот очень думал, у них холодно. Оказывается, у них, то есть вот он мне звонил по весне, да, мы еще только начинали тут как-то, ну, после зимнего говна разбирать двор, а у них уже там огурцы цвели, все это. Оренбург, да, Оренбург, спасибо, ребята, все мне написали, Оренбург, да, он мне когда звонит, я говорю: здравствуйте, приветствую, солнечный Оренбург. Он говорит: Зухер, ты не поверишь, у нас правда светит солнце, у нас тепло, и то есть вот у нас с ними разница, там, ну, чуть ли не в 10 градусов, у нас плюс 10, у них плюс 20, у нас плюс 30, у них плюс 57, вот, и как-то вот все, хотя казалось бы, да, вот, ну у них же должно быть холодно, а вот так вот тоже бывает, поэтому, а к чему я вообще все это завел, тому, что я прочитал, что вот, а у нас сугробы, а у нас говорят, у всех все... На самом деле, вот, что живу на юге, такое ощущение, что у нас Челябинск. Я тоже вроде как считал, что я живу на юге, Тула, она все-таки, в принципе, южнее, да, более-менее. Ну, вот такая вот хрень получается. Вот, Родик написал, что твой юг, мой север Молдавии, да. Кстати, как вариант. Так, красивая песня Арцизова. Петруха пишет, у нас +3, но с такой влажностью полный бр. Минус брехня в воскресенье ночью обещает. Минус брехня. Обещает брехня, минус воскресенье. Ну, как бы у вас-то минуса, они такие, не суровые. Поэтому поминусит и отпустит. Что там еще у нас? В Кишиневе 2 дня снег шел и таял. А был бы морозец, красота. Красота. Так, у меня бабушкин еще есть и девайс для его сушки. Так, я что-то где-то пропустил, как чего сушить? Чего сушить? Ты, видимо, про платок. Я понял, все. Я все понял. Отличное имя для авторской программы. Это про что? Это про Оленбург, я понял. Скучный эфир, Коляновны нет, Захар почти не пьет. Нет, как это я почти не пью? У меня очень тяжелый напиток, на самом деле, ребятушки. Я его допил. Ну вот, сейчас на видос показываю. Все, он у меня кончился. Все запланировано. Вот, Коляновна, ну, она сейчас, у нее такое время, когда она меня проклинает, и собаки бумаги накрошили, и начальник говно, и, ну, просто плохое настроение, поэтому ни к чему. Вот, привет Рексу пишет, это не Рекс, это Плюня. Ну, те, кто на видосе, они видят, что ко мне пришла моя собачка. На самом деле, это моя фанатка, это единственная собака, которая любит все мои песни, вот, и всегда мне подпевает. И вот она пришла, она поняла, что хозяин тут один, и она пришла спасать мое одиночество. Вот, ладно, друзья, все, считаю, что сегодняшний эфир закончен, что сегодняшний у нас миксер прошел на ура. Завтра вечером, поздно вечером, не ждите рано. Завтра поздно вечером на сайте Неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира. Появится бесплатная голосовалка. Но платная будет работать точно так же, как и бесплатная до следующей среды, до 8 вечера. Вот, ставьте галочки за всех, кто понравился. Собственно, через недельку узнаем голосовалки. Алька удивилась, говорит, что все, что ли? Ну вот ты же приметливая у нас. Ну, раз ты пришла, значит все. Раз ты пришла, значит все. Друзья, все, не болейте, любите друг друга. Всем счастливо, всем пока. Услышимся ровно через неделю. Отключаюсь.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: POD. Выплата в случае смерти. Американская христианская нью-металлистическая группа из Сан-Диего, Калифорния. Опять юг США. Да, ребята, есть и такие группы. Не всем же сатанизм культивировать. Музыканты метафизически переносят смысл названия на Христа, искупившего грехи всех, проданного людьми. Сильно, по-моему. Образовался коллектив в 1990 году, является родоначальником наряду с Корн стиля New Metal. На сегодняшний день выпустил 11 студийных альбомов, работают, гастролируют в стиле New Metal. И радуют фанатам

0: Релизы нашего лейбла.
1: Город Воронеж, проект DVR, альбом Dissextile. В этом альбоме Денис пел только по-английски. Такой вот у него эксперимент. Трек называется Zone D. Поехали, ставим, слушаем. Ну и, конечно же, на всех цифровых витринах ищем и добавляем к себе в плейлисты.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Участники сборника «Грани».
1: 18-й трек второй пластинки «Грани», группа «Своя компания», город Москва, трек называется «Drive Rock'n'Roll». Поехали! Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

я пью с утра и красное мешаю с водкой, а за окном колокола или трамвай звенит.

0: участники сборника «Грани».
1: 14-й трек второй пластинки «Грани». Наши питерские друзья, группа «Асбест» со своим треком «Волки». Поехали!

Пускай ляжет на слова, слова поглотит жадный черновик, и песня не родится никогда, и не узнаем мы ее из книг, и неизвестный автор будет жить.

0: участники сборника «Грани».
1: 15-й трек второй пластинки «Грани», группа «Зухер» и компания «Город Тула». Трек называется «Уроборос». Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: ты его хранил, какой нахрен там?
1: А? Затянула пацана на узды тугие. Вот такие, брат, дела, такая индустрия. Такая индустрия.
2: Такая индустрия.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В 1985 году группа Green River выпустила дебютный альбом Common Down. Это, в общем-то, и является первым гранжевым альбомом. Еще одним релизом жанра считается сборник Deep Six, выпущенный лейблом CZ Records. Это были 6 команд сиэтлских: Green River, Soundgarden, Melvins, Malfunction, Skin Yards и Human. Включенный в сборник исполнители отличались тяжелым агрессивным звуком, который объединял в себе медленный heavy metal и динамичный хардкор. Каждой группе было предоставлено 4 часа на студии, и пишите письма, кто не успел, тот опоздал. Народ послушал, во, и не метал, и не панк, а тут еще англичане подключились, написав об отдельном стиле, изобретенном, понимаешь, в Сиэтле. Типа гранж обещал возвращение понятия авторского видения американского рока. Во как завернули-то. Ну, типа, Цой герой там. Ну, это там, как у них там. И что, понеслось. Слушаем, Green River.

конце 80-х гранжевые коллективы начали предпринимать шаги в сторону музыкального мейнстрима. Так группа Soundgarden подписала контракт с фирмой A&M Records в 89 году. Nirvana также получала предложение от крупных лейблов. Тем не менее, только второй альбом Nevermind был выпущен мейджор лейблом Griffin Records. Однако, так сказать, выпущенный за несколько недель до релиза альбом дебютный сингл «Smell Like Teen Spirit» ознаменовал рождение феномена гранж-музыки. Из-за постоянной трансляции клипа по MTV продажи альбома к Рождеству 91 года составили аж 400 тысяч копий в неделю. В январе 92 года Nevermind сместил нахрен с верхней строчки чарта Билборда пластинку Dangerous Майкла Джексона. А к концу десятилетия Nevermind получил бриллиантовый статус от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний. А слушаем девчонков L7.

После смерти Курта Кобейна его вдова Кортни Лав охарактеризовала Сиэтл как наркотическую Мекку, где гораздо легче достать героин, нежели чем в Сан-Франциско или Лос-Анджелесе. Многие музыкальные субкультуры были тесно связаны с определенным видом наркотиков. Ну, например, контркультура хиппи или движение регги прочно ассоциируется с марихуаной и психоделиками. Гранжу же повезло, или, если хотите, не повезло с героином. В принципе, и закат популярности связан отчасти с уходом из жизни звезд стиля и депрессивных там текстов и звука. Народу, ну, впадлу стало слушать нытье. Но все-таки благодаря некоторым командам, таким как, ну, Pearl Jam, Soundgarden, L7, гранж есть и сейчас. И радует поклонников своими постапокалиптическими звуками и текстами. Порадуемся и мы. Группа Hole. Nobody's Daughter.

0: «Золотая коллекция» и «Неформатного радио».
1: Песня «Дожди», о вере в светлое будущее.
2: Двенадцатый трек первой пластинки «Ништяки», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Дожди», поехали!

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

Я обязательно доберусь туда, поваляюсь на песке, позагораю, подойду к берегу, опущу ноги в океан.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Песня «Не пророк» была написана в маршрутке. Прямо ехал в соседний маленький городишко рядом с Челябинском, учить детишек играть на гитарке, а там школа как раз вместе с церковью евангелистической. Вот пастор делал там школу, вот он меня позвал преподавать. И девчонка там написала там в стиле хостел какую-то песню. Вот, она ее сыграла, спела там, я подрихтовал ей немножечко слова, на меня там накричали, в оконцовке я ехал, когда в маршрутке, вот у меня вот это вот там бабахнуло. Пара-тройка фраз, и пока ехал, там 45 минут, за 45 минут практически полностью ее написал. Вот это вот так, как оно было.
2: 16-й трек первой пластинки «Ништяки», Андрей Высоцкий, группа «Фора», город Челябинск, «Не пророк» называется трек, поехали.
3: Моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола. Поют они о мире и о Боге. Гудят набатом во спасение добра. Их благозвучие перезвона милосердием и состраданием прольется в душу вам. Я лишь звонарь, тот, что с неистовым усердием дарует жизнь словам колоколам. Колоколам.

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят набатом во спасение добра.

0: Стукни Ваську.
1: Торт-торт.
2: Закажи
0: песню.
1: Ты улетела.
3: Не формат.

0: участники сборника «Грани».
1: 18-й трек второй пластинки «Грани», группа «Своя компания», город Москва, трек называется «Drive Rock'n'Roll». Поехали! Поехали!

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня «Ты» сложна своей простотой, как с позиции сочинительства, так и с точки зрения аранжировки и записи на студии. Процесс ее создания стал для меня таким небольшим экспериментом, каким-то откровением, что ли, для самой себя, потому что раньше я писала несколько в другом стиле. Поэтому мы долго думали над ее аранжировкой и исполнением. Возможно, я скажу банальные и понятные многим вещи, но перед автором-исполнителем стоят две непростые задачи. Первое – создать хороший, грамотно, музыкально выстроенный песенный материал. И второе – это, конечно, исполнить его так, чтобы искренне и честно донести эмоции. Тронуть слушателя, чтобы у него возникло желание поставить песню на репит и послушать ее еще несколько раз. Я очень надеюсь, что нам удалось это сделать, чему подтверждением являются отзывы многих слушателей и друзей. Несколько раз были такие высказывания, как, например, «Полдня на репите слушаю вашу песню. В машине в плейлисте она у меня стоит. Запоминающийся, очень теплый текст, душевно». Ну и так далее. Да, мы не придумали новый музыкальный стиль, не навернули каких-то замысловатых ходов. Такой задачи и не было. Мы постарались создать качественную, душевную петербургскую музыку.
2: 11-й трек на пластинке «Ништяки 2», группа «Корица Проджект». Песня называется «Ты, город Питер». Поехали!

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, добрый вечер, 21.01 на наших зеленых системных. Сегодня среда, это значит, что очередная программа «Неформатный миксер» в эфире. А с вами диджей Зухер, с вами абсолютное зло Коляновна. Коляновна, здоровайся давай, Женя. Что ты вечно сжала куда-то свое, отвернешь?
3: Да у нас тут война с собакой. Всем привет, особенно привет Костику. И особенно Павлу. Павел, поздравляем тебя с днем рождения. Желаем тебе всего самого хорошего.
2: Ты, знаешь, ты такой интонацией говоришь, как вот эти, знаешь, вот бабки сидят на...
3: Да, ну а что, я не бабка?
2: На крылечке бабки сидят, семки да. лузгают. И это, Павел, мы поздравляем тебя.
3: Да я так увидел, сколько было лет. Я посчитал себя вообще старушкой. Вообще все, трындец.
2: Старперка.
3: Да.
2: Вот, итак, привет всем, друзья. Привет, Костик, привет, Пашка. Конечно же, тебя с днюхой. Дружище, бухай, но аккуратно.
3: Блюй поменьше,
2: да. Сема, привет, Натаха, приветище. Антоха, привет тебе. Настюха вот у нас нарисовалась. Привет, Димка Менделеев, здравствуй. И вроде никого не забыл, да? Ну все, остальные, кто подтянутся, те и подтянутся. Вот, друзья, ну что, давайте мы, наверное, начнем сразу с победителя прошлого эфира. Это проект Этно Проджект. В отражении мрачная такая песня, вот, но тем не менее под наше дождливое говно настроение, говнопогоду вполне себе подходит. Итак, победитель прошлой программы Этно Проджект в отражении «Поехали, ставим», ну и после них начнем, конечно же, программу, основную часть. Поехали. Поехали.

кто я? Загнанный в угол раб, в руках человека черного. Кто ты? Всадник без головы.

0: Есть только миг. Есть только миг. Есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, еще раз здравствуйте. Привет, Родик, привет, Серега. Привет, привет, второй Серега. У нас сегодня Серега до хрена. Вот, кто там, Игорян, здравствуй. Ну что, давайте начнем с того, что я расскажу, как с нами общаться, кто еще не в курсе. У нас есть Аська 96-4-7-5, есть мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобно общаться, WhatsApp, Viber 902-75-00-59, ну и, конечно же, кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме, в других социалках мы тоже есть, но во время эфиров общаемся только во ВКонтакте. Вот, по поводу музыкантов, тут вот мне абсолютно зло Коляновна жалуется, что ее тут третировали. Некоторые,
3: не третируют, задают вопросы.
2: Некоторые музыканты говорят, ну-ка сделай репост нашей группы. Ни хрена подобного, друзья. Нет. Как только услышите свою песню в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылки на свои группы, на свои сайты, на свои ближайшие мероприятия. В принципе, для этого все и делаем, чтобы побольше народу об вас узнало. Вот. Это не возбраняется, это приветствуется. Так что спамьте, спамьте сами, господа. Вот, ну и что, поехали, что ли, стартанем. Стартанем. Значит, Этно Проджект у нас со следующего, с понедельника звучит в треке недели, падает им на баланс 1000 неформатных рублей. Ну и, собственно, начинаем. Итак, первый участник сегодняшней программы у нас белгородские наши друзья, не побоюсь этого слова, уже они у нас участвовали, причем участвовали так феерично. Достаточно тяжелая такая песняга. Группа называется «Старый револьвер», трек называется «Нас нет». Так, сейчас я, во-первых, посмотрю, написали ли они что-нибудь про себя, потому что я про них мало чего могу сказать. Вот, ничего они про себя. Ну, скажем так, город Белгород, «Старый револьвер». Я знаю, что у них большая куча преданных фанатов. Вот. И в крайний раз, когда они у нас звучали, я, насколько помню, они все это дело замутили на какой-то прям большой площади. Там был целый флешмоб, много автомобилей. И из каждого приемника орало неформатное радио. Короче, это было круто. Я надеюсь, что сегодня будет что-нибудь такое же. Вот, поэтому призываю. Итак, ставим, слушаем «Старый револьвер», город Белгород, «Нас нет», поехали.

0: Вот, оттарабанили весьма феерично, как и в прошлый раз. А на самом деле, вот я такую музыку, честно говорю, не люблю, а ну плохо воспринимаю. Очень мало групп такого стиля, которые я слушаю. Вот, и могу сказать, что старый револьвер, они прям вот четко ложатся во все мои пожелания, как должна звучать такая музыка. То есть вот мне их творчество нравится, они молодцы. Вот, не знаю, почему-то их нету в эфирном чате, может, ребята проебали вспышку, но тем не менее я уверен, что они послушают обязательно запись, ну или появятся чуть позже. Ребят, вы молодцы, мне нравится, что вы делаете. Так, читаю комментарии. Серый вот Маленин пишет: люблю такую тихую, спокойную музыку. Родик пишет: быстро, ритмично, нравится. Антоха пишет: впечатляет, хоть я и не фанат такого вокала. Игорян пашет, вот, пишет: нормас, короче, зашло в него. Вот, и пишет: ни разу не похоже на аматори. А кто говорил про аматори? Ну-ка, может, у меня просто... Сейчас я обновлю страничку во ВКонтакте. Может, опять контакт глючит. Может, я опять просрал половину комментариев. Нет, никто не писал про аматори. Что за хрень? Вот. Короче, всем понравилось, всем зашло. От меня галочка точно будет. Группа «Старый револьвер» не появилась в эфирном чате. Ну да ладно. Они появятся, я знаю. Вот, едем дальше. Раз поругаться не с кем, обсудить особо нечего. Всем понравилось, ни с кем прям вот вообще поспорить не вышло. Прям сразу же переключаемся. А, вот Пашка написал: огонь, на аматоре похоже. Ты сделал ход Павлом. Чтобы было насчет чего поругаться. Вот, ну, аматоре я тоже в свое время слушал, и могу тебе сказать, что нет, не похоже. Вот, и Женек со мной согласен, привет тебе тоже. Пишет: вообще не аматори.
1: А короче, я вообще это не слушала.
0: А Колянова,
1: я даже
0: вообще
1: не знаю, что это такое.
0: Ты хоть одно слово разобрала там?
1: Матори.
0: Нет, про то, что
1: там...
0: пели, да?
1: Нет.
0: Ты поняла, что песень про любовь, про весенний букет цветов, вообще да про высокие чувства? Ну да, как ты думала?
1: Не, не понял.
0: Девушка-металлистка встретила парня-металлиста. Вот, у них случилось... искреннее чувство.
1: Я не металлист.
0: И он преподнес ей цветы.
1: Какие, железные?
0: Ну да, металлические. Набор из арматуры, который можно хлопнуть по морде.
1: Пока я собралась с мыслями. Народ, у меня вопрос в зал. Кто делал себе татушку на... как она называется?
0: На лодыжке.
1: На лодыжке.
0: Вот, он Павлуха наверняка делал.
1: Вот, скажите, это писец больно или можно потерпеть?
0: Ради красота требует жертву. Будешь терпеть.
1: Ну нет, на плече не так больно.
0: Коляновна собралась
1: я
0: себе
1: забубенить.
0: Она у нас синеет потихонечку. Вот, потому что когда был первый дракон на плече, мы улыбнулись и сказали: ну все, теперь Коляновна поедет в синюю сторону. Она кричала: да нет, да вы что?
1: Но второй мне не хватает для симметрии.
0: Вот, а теперь вот все у нее понеслось. Хочу тут, хочу здесь, хочу там. Скоро начнем прокалывать. Вот, видите, Серый пишет: не больно нигде. Главное,
1: да,
0: правильно обезболить.
1: А меня не обезболивали
0: я
1: в первый
0: раз.
1: Я
0: тоже про это говорю. Лидокаином набрызгать, и все будет.
1: А у меня там вены близко.
0: Ничего страшного, мы их тебе перепилим. Вот, видите, Серый тоже пишет: лидокаином помажут, набьют и не заметишь.
1: Я все замечу.
0: Вот так вот. Ладно.
1: Спасибо.
0: Едем дальше. Далее у нас проект Игорь Вишняков или Холесье. Я честно скажу, вот я послушал эту песню, сперва на меня хлынули впечатления такие не айс, прям, ну не совсем понравилось, даже, наверное, скажу, прям с первых аккордов совсем не понравилось, но потом, слушая дальше этот трек, что-то меня все-таки цепануло, причем, друзья, вот конкретно по этому треку прям хочется, чтобы вы мне рассказали, какие ассоциации этот трек у вас вызвал, потому что у меня прям есть четкое понятие того, что очень что-то напоминает, но не могу понять, что. Вот. Итак, ставим, слушаем. Игорь Вишняков и Лихолесье, Дюэн называется трек. Причем у них, сейчас я вам скажу, они у нас знатоки древнего эльфийского языка. Вот, видимо, где-то там у музыкантов Лихолесья есть, затесались в прабабках эльфы. Вот, и Дювен, это означает сумрачная дева. Вот так вот. Написан у них был у девушки такой сетевой ник. Общались мы какое-то время в чате, и песня соткана из фраз этого чата. Вот, я первый раз в жизни вижу песню, которая написана из фраз чата. Вот, итак, ставим, слушаем. Игорь Вишняков и Лихолесье. Трек называется «Дювен». Это у нас, сейчас я вам скажу, что это у нас Таруса. Почти земляки, прям рядышком они от нас. Вот, ставим, слушаем, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:25 на наших зеленых. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Коляновна тут все еще переживает. Все еще переживает. Это что? Ну ты скажи, как с нами связаться.
3: Я не знаю, твоя губка.
2: Это просто морду надо видеть, честно вам скажу.
3: У меня не морда.
2: Морду лица.
3: Вот, морда лица, да.
2: Морду лица эту надо видеть. Вот, ладно. Итак, давайте повторю, как с нами общаться. Во-первых, у нас есть Аська 96-4-7-5. Есть мессенджер от службы внешней разведки. Неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобно, WhatsApp, Viber 902-75-00-59. Ну и, конечно же, ВКонтакте. Находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Итак, вот Игорян написал, эта девушка была знатоком эльфийских языков. Я так подозреваю, она употребляла в пищу всякую еду древних эльфов.
3: Грибы там древние.
2: Грибы древние.
3: Листочки.
2: Листочки вкусные, веселые. Вот, поэтому, наверное, так. Так, Родик пишет, мне текст вкатил, равнение смыслов во все стороны. Мощно рублюсь по такому творчеству, здоровски и музыкально нравится. Женек вот написал вокал. Вокал, да. Вот хочу сказать, Игорян, я так подозреваю, вокал твой. Вот, все, все бы ничего, но поработать с ним надо, я имею в виду именно с техникой исполнения, потому что вот некоторые места прям они плавают. Связочки гуляют, и я всегда всем советую орать в подушку. Вот прям орать, на чем свет стоит, и может быть даже в две
3: когда
2: подушки.
3: Когда я ору, ты мне говоришь, что ты орешь.
2: Я тебе говорю, иди поори в подушку.
3: А мне неинтересно в подушку
2: вот,
3: поорать.
2: А в подушку тебя никто не слышит, ты никому не мешаешь, но связки становятся жестче.
3: Я пошла.
2: Иди. Так, Антоха пишет, неплохо, ассоциаций нет. Единственное, вокал кажется перетянутым по времени. Натаха написала, ничего себе, погуглила эту песню. Плотник Дмитрий Дубров поет на своих концертах. Интересно, если подшаманить с вокалом и аранжировкой. Крутая. Так, дальше. Настюха пишет, я поплавала, музыка унесла. Леха Улитин пишет, твердая четверка. Серый написал, ну так, пили стрим, будем видеть ваши довольные морды. А, ты, это ты мне, пили стрим, стрим пили. Не хочу я стрим пилить. Вот, потому что я люблю ковыряться в носу и чесать задницу. Если я это буду делать в эфире, все будут кричать по машинам ручкой, Зухер, и у нас эфир превратится в клоунаду. Было пройденный этап, не хочу. Так, вот Игорян пишет, эта песня была записана еще в 2009 году. Я уже проорался. Мама, молодец! Грузи свежак! Грузи свежак! Хочу жесткого вокала. Вот, но, смотрите, написали про ассоциации. Вот Антоха написал, нет, никто мне не написал, у кого какие ассоциации. У меня вот именно вот этот мотив, именно вот эта раскачка. Игоряк, вот ты наверняка знаешь, у кого ты это спиздил. Расскажи мне. Меня просто вот, я всю ночь спать не буду и буду думать, где же я это слышал. Мне кажется, у какой-то я западный, может быть, даже вот именно вот эта раскачка вокала. Вот именно вот этот мотивчик, я его где-то слышал, он у меня прям четко в голове сидит. Вот. Ну, может, я просто слишком древний, и новое поколение уже забыло ту музыку и считает, что они сочинили... Я так один раз песню сочинил, да. Вот, я прям проснулся с четкой мыслью, что я сочинил песню. Вот, написал на бумажке, накидал, попел, все здорово, прям вышел на улицу и слышу в радио, она поет, твою мать, я думаю, блядь, я второй Пушкин. Так, ладно. Что там у нас? Вот серый просит.
3: Какое-то сердечко.
2: Сердечко он просит.
3: Сережа, если у тебя на мордочке малина, у меня все равно возникают мысли.
2: Сейчас я ему сделаю жирный смайл. Вот такой вот. Вот. На, дорогой тебе. На тебе сердечко.
3: Кошмар.
2: У меня черный пояс по смайлам. Я смайлами могу ответить на любой вопрос. Вот, ладно, едем дальше. Далее у нас группа «Гужевая повозка». Так, сейчас я их найду, чтобы хапнуть ссылочку, во-первых. Где они? Вот они. Так, хапаем ссылочку и смотрим, что про них написано. Во-первых, они москвичи. У нас про себя. О, есть про себя. Группа «Гужевая повозка», Звенигород. Москва, играет мягкий мелодичный рок и барокко-поп. Что за барокко-поп? Выступает как в акустике, так и в электричестве. Песни «Гужевой повозки» отличают здоровый юмор, лиричность, необычные ходы в гармонии. Ви в текстах. Что такое ви в текстах? Не знаю. Объясните мне, друзья. Вот, лидер группы, музыкант и преподаватель Константин Морев. Ставим, слушаем. Москва, «Гужевая повозка», трек называется «Точка». Ну, а вы не стесняйтесь, комментируйте. Соответственно, музыканты, если слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылочки на свои группы, на свои сайты, на свои какие-то ближайшие мероприятия. Это не возбраняется, это приветствуется. Итак, поехали.

0: Итак, друзья, добрый вечер всем тем, кто к нам только что подключился. Вот вижу, Костик нарисовался. Присоединишься, пишет. Да, присоединимся, конечно. Сейчас мы откроем группу в соседней вкладке. Вот, и обязательно, вот прям я сейчас вступаю. Так, где? Вот, вступить в группу. Вижу, там есть лысый бородатый мужик в очках. Вот, есть не лысый бородатый мужик.
1: В шапочке.
0: Есть мужик в шапочке. Есть девочка с хвостиком и мужик с баками. Возможно, даже с бородой. Все, я вступил в вашу группу, друзья. Ну что ты, Колян, что ты тыкаешь меня? Сама передавай привет своему Пусику. Танчо, привет!
1: Пусик, привет!
0: Привет, Танчо. Вот. Меня Колянова избила.
1: Да,
0: весь
1: избила.
0: Весь мой правый бок мне истыкало. Так, читаю комментарии. Пашка пишет, вот я вас так всех люблю.
1: У Паши пошло.
0: Павлуху входит все сегодня. Вот пишет, пивко начинает действовать. Сейчас еще Ромка с ударником приедут ко мне перед выездом в Краснодар. Прекрасный день, несмотря на... Прикольная песня, прям под мое настроение. Первые и эти зашли. Ну, вообще, когда в Павлуху входят все песни подряд из миксера, это значит, что Павлухе уже хватит бухать. Вот. Так, что там дальше? Родик пишет, легко слушается, как-то даже по-кошачьи отстраненный с хитрецой. Здоровски. Далее. Леха пишет, вот, на смесь сплина и мумитроля, похоже, местами. Не соглашусь. Не соглашусь вот вообще ни в коем разе. Ты знаешь, вот если уж брать какие-то ассоциации, то у меня прям начало трека было плотно прям... связано с группой «Земляне». Вот я не знаю почему. Прям вот очень четко легли группа «Земляне». А потом, когда пошел вокал, я понял, что это вполне себе такая вещь приятная. Понятно, что дозировано, что ежедневно это слушать не будешь, но как бы вот в общем плейлисте очень даже здорово в меня вошло. Так, Антоха пишет, смесь Калинового моста и мумитроля. В целом неплохо, но не зашло. А чего вы все к мумитролю-то прицепились? Так, Игорян пишет, прикольная тема. Настюха пишет, легкая летняя, в отпуск по трассе, смотришь в одну точку, поешь и кайфуешь. На трассе в одну точку смотреть нельзя. На трассе надо смотреть на обочины. Так, Натаха пишет, неплохо, но новый язык не разгадал. Текст витиеватый. Вот так вот. У Игоряна с Худхой, ну ладно тебе, ну что это? Нет, ну Худха тут вот вообще рядом не сидит. Не надо, не надо. Не оскорбляй Костика. Вот. Знаем мы этого Кутху, знаем мы его. Там тексты прям, как тебе сказать, Димка Мулыгин, он, скажем так, слишком как навороченные тексты пишет. Их не всегда хочется воспринимать, очень сложно. Вот, а тут, в принципе, вполне себе очень даже. Не знаю, мне вошло, от меня галочка точно будет. Костик, молодцы. Всем вам желаю удачи. Двигайтесь дальше в том же направлении. Никого не слушайте. И работайте. Вот, по мелодии тоже это не Ворон Кутха. Я не знаю даже, про какого ты Ворона Кутху говоришь. Ну, или их два. Но вот тот, которого я знаю лично, он вот вообще никак не вписывается в то, что мы сейчас слушали. Ладно, едем далее. Кстати, вот вспомнили Ворона Кутху. Это ж наш туляк Димка Мулыгин. И сейчас у нас как раз будет смесь. Причем смесь такая достаточно интересная, ребят. Сейчас вот кого-то, может, даже начнет рвать. Я так намекаю на Павлика.
1: Павлик тащит нас.
0: Но если даже в Павлика войдет, то ну прям вот не знаю. В меня вошло, скажу честно, наши земляки, город Тула, это проект сразу двух или трех команд, так, сейчас я посмотрю. Вот, во-первых, это MC-группа «Пламя дракона» и «Мистер Грей» и фолк-проект «Лаверден», тоже Тула. Вот, стилистику композиции сложно описать одним термином, это смесь рока, фолка и рэпа. Вот так вот. На самом деле интересная достаточно работа получилась. Давайте ставим, слушаем. Не стесняйтесь, комментируйте. Как бы мне понравилось, честно говорю, вот прям сразу до того, как прозвучало. Итак, что у нас тут? Мистер Грей, Грей и Лаверден, «Сердце воина» называется трек. Поехали.
2: Из ворот, ворота на восток, на дальнюю сторону, 36,7.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:45 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От нас оно уже ушло. С вами диджей Зухер, с вами абсолютное зло Коляновна, наша Аська 96-4-7-5, мессенджер от службы внешней разведки неформатной Мадру, туда тоже можно писать. Кому удобнее общаться, WhatsApp, Viber 902-75-00-59, ну и, конечно же, ВКонтакт вездесущий. Находите группу неформатное радио, тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Итак, только что у нас отзвучали «Мистер Грей» и «Лаверден», «Сердце воина». Коляновна, не делай так, пожалуйста.
3: Ну, он нечаянно нажался.
2: Ну, он три раза нечаянно нажался. Не надо этого делать. Вот, читаю комментарии. Так, Родик вот пишет. Шепотом начали, сразу красота. И рыбчинку подкинули под мелодику, а не просто бит. Зашло. Смесь приятная, мастера смешанных стилей. Серый пишет, на НТЛ похоже. Серый, я не знаю, что такое НТЛ, поэтому как бы не знаю, что ответить. Прочитал твой комментарий. Игорян пишет, интересная смесь, мне нравится. Леха Улитин пишет, вошло и зацепило. Пашка, ну кто бы сомневался. Кто бы сомневался. Павлик, выпей еще пиво, в тебя тоже зайдет. Читаю прям вот дословно, сохраняю... Как это называется? Пунктуация, да. Не, ну, рэп говнина, волынка огонь, женский вокал зачет, не люблю эти смешения стилей. Вот, ну, не знаю, во-первых, это не волынка, это или рожок, или жалейка, начнем с этого. А по поводу женского вокала, тут у меня есть маленькая такая придирочка. Нет, все здорово, на самом деле, я вначале еще сказал, что мне трек понравился. На женском вокале плохо слышно женский вокал, но тут как бы сведено немножечко некорректно, частотки не раздвинули, то есть надо было под вокал освободить побольше места, эквалайзером поработать. Вот, и будет вообще здорово. Так, Антоха пишет, интересно сделано, весьма неплохо, правда, похоже на Агенду, но от похожести исполнения не уйти. Антоха, не соглашусь, Агенда более жесткая. Агенда более, как это сказать, кусачая, что ли? Нет, на Агенду совсем не похоже. Так, Родик вот пишет, для рэп-части не хватает чего-то в голосе, или я просто к другому рэпу привык? Не хватает вот легкой негритянской хрипоты, но это на мой слух. Ну, это как бы на вкус и цвет все сардельки разные. Так, Натаха пишет, я такой сплав не слышала. Отдельно Драконов и отдельно Лаверден, да, и вместе они совсем неплохо, даже отлично. С Драконами мы вместе по всем фронтам в одной голосовалке были, моя галка за них, круто. Так, далее. Настюха написала, пишет, скачала, очень интересный сплав. Далее, что там у нас... А, это волынка все-таки. Серый, слушай, ну интересная волынка. А почему она так одиноко звучит? На самом деле волынка это как, ну как минимум три дудки должны орать.
3: Я угадала, значит.
2: Ты угадала, да.
3: Да, я сразу сказала, это волынка. Мне начали тут какими-то не знаю, этим, вот терминами говорить.
2: Я на самом деле расскажу. Ну вот, Серый, ты как, ты так, как туляк, ты меня должен понять. Вот все знают, ну, наши земляки, что на углу Первомайки и проспекта Ленина стоит библиотека.
3: Отделанная уже.
2: Уже отделанная. А наверху стоит башенка, то есть это бывшая пожарная каланча. И вот в этой башенке у меня была такая мечта, прям вот, ну, прям жуткая мечта. Я хотел залезть туда где-нибудь так в 3-4 утра и поиграть на волынке. Чтобы меня оттуда менты дубинками сбили или пожарники бронзбойтом. Вот, может даже люк замуровать. Но чтобы слышала вся Тула в 3 утра, в 4. То есть, чтобы все радовались и слушали волынку. Вот, мне достаточно сильно нравится звук волынки. Но вот тут я, честно скажу, не услышал волынки. Вот рожок, соглашусь, жалейка, соглашусь. Но прям волынкой она не звучит. Я ни в коем мере не оспариваю. Раз Серый говорит, что это волынка, значит, это волынка. Он же ее записывал. Но вот, ну, не звучит она волынкой, хоть ты меня убей. Вот. Все. Как бы все зачитали. Ребят, молодцы. Хороший симбиоз. Хороший вопрос пришел. Умею ли я играть на волынке? Ты знаешь, Серый, я тебе скажу, что в 4 утра на крыше, на вершине города, когда тебя материт, в принципе, вся Тула, да похуй, умею я на ней играть или нет. Главное красиво. Вот. Так, вот Серый пишет, у Денчика писались. Ну, как бы я не сомневаюсь, что мы у Денчика тоже писались, но что-то все, что мы у него писали, в итоге у меня так и лежит материалом, так мы это и не свели. Вот, ладно, едем дальше. Едем дальше, далее у нас... Вот, Серый со мной согласен. Серый, значит так, у тебя есть волынка. У меня есть огромное желание. Единственная беда, что теперь везде стоят домофоны, но надо придумать, как туда пробраться. И вот утречком, очень ранним утречком, ну, соответственно, надо попрощаться на 15 суток с женами, с женщинами, со своими, с детьми, нас по любасу закроют, но это будет неописуемо. Надо договориться и сделать это обязательно, потому что это будет феерично. Как вас задержали? Феерично. Вот, ладно, едем дальше. Едем дальше. Дальше у нас проект, который называется «Если просто». Проект у нас из города Лениногорск. Недавно ребята загрузили трек. К сожалению, не смогли связаться с парнем. Я не знаю, если, Женек, ты нас сейчас слышишь, ты как-то где-то обозначься. Я в Вайбер кинул, конечно, письмо, что ты будешь. И, конечно, на электронку ушло, но... Не знаю, дошло ли. Вот, тем не менее, читаю Описалова. Почему «Если просто»? Потому что песни у нас рождаются просто, не напрягаясь, не заморачиваясь. Мы не претендуем на великий смысл в текстах и гениальность музыки. Мы просто делаем то, что нравится. И так как это из нас исходит. Не совсем понятен жанр этой музыки. Продолжим экспериментировать дальше. Вот, собственно, все, что ребята написали о себе. Ну, а мы ставим, слушаем. «Если просто», город Лениногорск, «Ты и я» называется трек. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:56, слона-то я и не заметил, Женька, дружище. Вот, ты знаешь, когда мне Коляновна сказала, что я не смогла найти этих ребят, мне даже в голову не пришло.
3: У меня группу я не нашла вашу, а вашу мордочку я видел, но я почему-то подумал, что это не вы.
2: Вот, мне даже в голову не пришло посмотреть у себя в друзьях и как бы сказать Коляновне, вот отсюда бери. Бери тута, тута бери.
3: Короче, ты виноват.
2: Да, Женек?
3: Нет, ты виноват.
2: Женек, ты виноват.
3: Да не он.
2: Около птицы, не бьет. Вот. Ну, что, давайте я зачитаю сразу комментарий. Вот Игорек пишет, начало мощное. Далее, так, вокал вот похож на Би-2. Не соглашусь вообще ни в коем мере. Родик пишет. Как хорошо стартовали, и ритм брейковый, музыка здоровская, рэпщинка чуть утомляет, не хватает энергии настоящего рэпа. Но сегодня так принято. Но это не рэп, Родик, нет, это не рэп. Так, Пашке скучновато. Паша, выпей еще пиво.
3: Выше Паша, еще уже пиво. Пора переходить на более зажигательные напитки. Тебе
2: да.
3: Будет все нравиться сразу.
2: Уже прям пора вискаря бахнуть, и все, ты прям начнешь сам рэп читать, я думаю. Так, Антоха пишет, неплохо ассоциируется почему-то с Меладзе и Би-2. Ты знаешь, я тебе скажу, что не ассоциируется ни с Меладзе, ни с Би-2 у меня лично. Но это очень хорошее сравнение. Я думаю, если бы меня сравнили с Меладзе и Би-2. Вот, кстати, вам скажу честно, Меладзе и Агутин — это вот два чувака, которых я в попсе действительно уважаю.
3: Да, он даже по телевизору
2: я
3: слушаю.
2: Я даже слушаю и смотрю концерты с удовольствием всегда. То есть, вот как, каким бы засратым рокером и панком я не был, но Меладзе и Агутин, они для меня как бы в фаворе. Мне они нравятся.
3: А Лепс?
2: Лепс, ну нет.
3: Старый Лепс,
2: я
3: не новый.
2: Я устал. Старый Лепс еще более-менее, а вот от этого Лепса я устал. Так.
3: А Панайотов?
2: Мне сегодня жена, знаете, что предложила, чтобы я по улице ходил, в ресторан пошел в сланцах на носки, знаете, вот.
3: Да,
2: есть...
3: и он мне, знаете, что он сказал? Я не пидорас, это
2: да,
3: пидорасы так
2: ходят.
3: Да, потому
2: что это пидорасы ходят в сланцах на носки, что за бред?
3: А то есть рваные майки пойти, это
2: в рваной майке пойти, это нормально, в ресторан на день рождения к начальнице. Ну, это...
3: Моей же начальнице.
2: Ну, к твоей же. Вот, я еще шорты короткие одену, тоже рваные. У меня есть, которые ты не дошила. Вот, ладно. Так, Натаха пишет, сегодня прям разнообразие стилей, поп-рэп, рэп слабоват. Вот, опять пишут, рэп слабоват. Да где вы там рэп-то услышали? Вот мне вообще нигде рэп не качнул, не знаю. Вот, Женек тоже удивляется, где люди там рэп нашли. Женька, я не знаю, честно, мне понравилось.

0: Я честно скажу, вот прям музыкальная часть меня прям вперла. Прям вот реально с первых вот секунд звучания я, не задумываясь, прям сразу пихнул трек в программу. Вокал сначала чуть-чуть напряг, честно говорю. То есть я как бы никогда не кривлю душой, говорю, что думаю. Вот сначала он меня напряг, но потом я вслушался и нормально все на место встало. И было хорошо. Вот, мне понравилось, что вы сделали. Так, ладно, читаю дальше.
1: А чё они не выкинули ничего на свою группу?
0: А я не знаю, они
1: а
0: просто...
1: А чё вы там сидите-то?
0: Чё вот. Вы там сидите? Вот, кинули вот. Ссылочку, все как положено, а то сидят там, понимаешь. Так, сейчас нам надо вступить тоже. Где так, открыть в новой вкладке. Сейчас мы к вам добавимся. Сейчас у вас на два рыла больше станет... А где на группу ссылка? Я не понял.
1: Что песни скинули,
0: он кинул
1: на
0: альбом ссылку, понимаешь, а на группу не скинул. Женек, ты что-то это, я не знаю. Хуже меня. Я-то старый, ладно, уже понятно. А ты-то бородой зарос, но вроде еще как... Маразмом не должен отличаться. Давай кидай ссылочку на группу. Так, вот, Серый пишет, Меладзе фанерщик. Нет, нет, Серый. Я тебе расскажу, знаешь, какую страшную тайну... Все мероприятия, которые снимаются на телевизор, все поют под фанеру. Даже тот же Ленинград, даже те же Чифы, даже тот же Кинчев. Когда идет запись программы, они обязаны играть и петь под фанеру. То есть это как бы закон телевидения, и тут ты вот хоть усрись. Но на концертах, я тебе могу сказать, как человек, который это слышал, они работают от и до живьем, и там действительно таланчище, там действительно голосина, и это все работает замечательно. Вот, ладно, не будем сейчас мы про мастодонтов сцены говорить, сейчас мы говорим про группу «Если просто», про проект «Если просто». Ребят, мне понравилось все, что вы сделали, грузите больше треков, как бы от меня галочка точно будет. Ромке в Питер привет! Привет Ромке, привет ударнику группы «Включай микрофон». Вот. И давайте, ребят, бухайте. Бухайте за здоровье Пашки и удачно вам в Краснодаре выступить. Так, вот, не запилили еще группу. Все понятно.
1: Очень плохо.
0: Давай, вот сейчас, пока идет эфир, создавай группу во ВКонтакте, которая будет называться vk.com/если просто. Едем дальше. Далее у нас группа, вот как мне это выговорить, Compound, по-моему, они у нас когда-то уже были.
1: Были. Они даже были в треке дня.
0: Вот, Воронеж, город знатный, кстати, Константин наш.
1: Константин.
0: Оттуда, который говорит, я жду программу, жду.
1: Да жду.
0: Жду
1: и
0: программу.
1: Пропал.
0: И пропал, сука.
1: Костя.
0: Ни одного комментария, понимаешь. Вот твои, блядь, земляки.
1: Твою группа... же мать, слушай.
0: Группа Compound, трек называется «Будь собой». Про себя у ребят целое ведро текста. Давайте я зачитаю вот самое начало. Группа Compound играет рок, хард-рок. Записали 3 альбома, выпустили 2 художественных клипа. Здесь представлена песня к последнему клипу «Будь собой». Записана совместно с воронежской певицей Лили Ан. Изначально песня была посвящена службе скорой помощи, но несет в себе универсальный призыв. Друзья, кстати, питерцы, нашего друга Пашку Антропянского, вокалиста и лидера группы Полини, буквально на днях уволили, блядь, из скорой помощи. Причем...
1: Все, писец, не будет больше подарков.
0: Причем не по его вине, вот просто взяли, подставили чувака и уволили. Вот, если у кого-то есть, там, я не знаю, в Питере хорошие завязки, вот он хоть и сказал, что его уже в соседнюю скорую помощь позвали, но вдруг кто-то может помочь по Питеру с работы чуваку, пишите или мне, или Пашке напрямую. Вот, потому как, ну вот вообще обидно. И Он меня тут решил... Ладно, сейчас пока не буду ничего рассказывать. Будем рассказывать чуть позже. Итак, ставим, слушаем. Компаунд, будь собой, город Воронеж. Поехали. Группа не стесняется, как только услышит свой трек в комментариях. Ой, в эфире, а не в комментариях. В комментариях сразу пишет ссылочки на свои группы, ближайшие мероприятия и т.д. и т.п. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22.07 на наших зеленых системных. Вот пишет Женек, если бы Кипелов был женщиной. Ой, я не знаю, Женек, ты слышал эту историю? Как-то на одном из малоярославцев делали мы отбор. И, короче, я там присутствовал, должны были мы главную сцену вести. Вот, а малоярославец, ну, я думаю, большинство музыкантов знают, что это такое. Вот, то есть это... 3 дня просто беспробудного пьянства. И люди, которые с пятницы на субботу бухали усердно, то есть, ну, они там целый год не виделись, да, тут добрались, встретились, наконец-то приехали, нажрались как положено. Вот, и примерно там 1010 человек просто с больной головой, с несчастными глазами. И Валера Кипелов решил в 9 утра провести чек. Вот, когда начала бухать бочка, народ начал возмущаться. Но как-то стерпели это все. Вот, когда там что-то еще начало играть, народ кое-как поскрипывал, но терпел. А когда начал басист чекаться, в соседних палатках народ начал возмущаться. Вот, а когда вышел сам Валера на сцену, и начал он распеваться, причем распеваться каким-то, вот я не помню, то ли «То не вечер», то ли «Черный ворон», что-то вот такое. Прям, ну, вот вообще. И причем он это пытался сделать сразу там в 4 октавах. И какой-то прям из середины поля чувак просто выскочил из палатки и заорал: «Валера, пошел нахер!» Вот, и... вся вот эта вот площадь людей из палаток, все заорали «Да!». И я, в принципе, я просто почувствовал, как у человека лицо начало покрываться красной краской. То есть, если бы я такого услышал в свой адрес, я бы, наверное, прям там и застрелился бы на сцене. Вот, но он мелодично позавывал еще 5 минут, не обращая внимания на толпу, и ушел. Вот, как бы концерт состоялся, слава богу. Это я так, лирическое отступление. Так, ладно, читаю комментарии к песне. Компаунд «Будь собой», Воронеж. Антоха вот пишет: песня неплохая, были они в бомбардировке с этой же самой песней. Антоха, вот честно, я этот момент как-то просрал, и сейчас вот я слушал песню, как-то я не почувствовал, что она знакомая для меня. Или ты что-то путаешь, или мне она уже хорошо забылась, так что ничего страшного. Так, Леха Улитин пишет: надо ознакомиться, хороший тяжелячок, в группу вступить готов. Так, есть ли ссылка в группу? Не вижу. Где? Где ссылка в группу? Так, далее. Родик пишет: песня почему-то вызвала ассоциации с пенсионной реформой. Будто министр поет. Без обид, странное восприятие, а так... снова здоровский, текст кайфовый. Натаха пишет: Лили тут как Юра Шатунов слушается. Вначале немного по слогам, нет слияния вокала с музыкой. Юрка, приветище тебе, дружище. Пишет: я словно в 90-е окунулся, по саунду очень напоминает то время. Так, далее. Ой, Павлику подарили гитару.
3: Павлику
2: подарили гитару, всю расписанную. Но Ромыч сделал шикарный порядок. Так, Женек пишет: проорал в голосину. Ну и собственно, все. Собственно, все. Больше никто ничего не написал. Вот Пашка написал, что ребята только подошли, и все вот эти мои пожелания пролетели мимо. Ромка! Ромка! Я сейчас в Питер кричу. Ромыч, дружище! Хорошо вам побухать, поздравьте Пашку и желаю вам удачно отыграть в Краснодаре. Вот, собственно, все, что я говорил. Ну и что? Все, что ли? Едем дальше? Едем дальше. Далее у нас ход и фикс. А, ход фикс. Ну, тоже ничего. Можно и фикс. Hotfix, проект у нас из города Москва, трек называется «Улетай». «Улетай». Так, сейчас, видимо, опять будет тяжеляк. Вот, про себя ребята ничего не написали, вот прям... Первые две строчки песни. Улетай далеко, улетай.
3: Улетай, шарик, это, улетай.
2: Это песня про бывшую жену. Улетай далеко, улетай.
3: А что это сразу про бывшую жену?
2: Ну, типа, лети.
3: Так же и про мужа сказать можно.
2: Ну, я так говорю, у меня же нет бывшего мужа. Вот, итак, ставим, слушаем. Hot FX, улетай, город Москва. Я опять говорю FX. Фикс! Хот фикс! Город Москва, улетай, поехали!

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Стоять, Зорька! Стоять, Зорька! Забыл подложить подложечку. Сейчас мы это дело исправим. Сейчас мы это дело исправим и запустим. Вот. Теперь все по-человечески. А итак, только что у нас отзвучал хот-фикс. Хот-фикс. Улетай. Ребят, на самом деле все, что я понял, это улетай. Вот все остальное как-то пролетело мимо меня, но тяжеляк, тем не менее, пристойный. Музло хорошее. Так, ладно, давайте читать, что там у нас народ написал. Серый вот пишет: песня мужа, который отправил жену в командировку. Ну, может быть. Игорян пишет: музыка нравится, текст нет. Антоха пишет: я ни хрена не понял, но впечатляет. Это здорово ребята играют громко. Здорово ребята играют громко. Так, что тут? Кто тут нам звонит прям в эфир? Котейка. Котейка, пошел в жопу пока. Вот, мы тебя скинем. Кот польский наш. Так, что там? Пишет Родик. Вот шумят знатно, нравится, что шустрая музыка. Слова не понял, но буквы разобрал. Так, Натаха. Это она Пашке пишет. Нет струны.
3: Ну что ты, зачем ты его
2: парню кайф ломаешь? Там, может, и звукосниматели фольгой набиты, но... Там один Гибсон просто, потому что он Гибсон, он уже стоит. Хрен с ней со струной, Пашка все равно играть не умеет, ему струны не нужны. Так, Юрка пишет: мне такой жанр не очень близок, но сведение неплохое по законам данного жанра. Нет, звук хорош, вокал абсолютно мимо меня пролетел. Я как раз из тех людей, которые не любят тяжелую музыку, вот, но неплохо. Так, Серый пишет: слишком коротко вышло. Нормально, нормально. Натаха вот пишет: коротко и непонятно, но мощно. Это здорово. Так, далее. Женек пишет: а то получишь с левой. Это про что? Это улетай, а то получишь с левой. Так, музыка улет, написал Леха Улитин. Ну и в принципе все, комментариев больше нету. Группа Hotfix что-то у нас не появилась в чате в эфире. Да что такое, кто меня... А, это меня котейка материт, наверное. И каться начала. Так, и усё, собственно. Собственно, усё. Они не появились, ссылки не кинули. Ну, ребят, молодцы. Музыка, не, ну как, стиль не мой совсем. Поэтому, как бы, кроме сведения, ничего комментировать не буду. Дабы не наговорить глупости, сведение сделано хорошо. Едем дальше. Далее у нас трек, который пытался прорваться в эфир. Прям пытался он. Так, где они? Вот же они. Люди извне. Люди извне. Город Прокопьевск. Тоже я хотел про эту песню что-то сказать. Тоже я хотел про нее что-то сказать. Но уже забыл. Уже забыл. Ладно. Я вспомню и скажу уже после того, как она звучит. Так, есть у них сопроводиловка. Группа «Люди извне» появилась на свет в 2004 году в Германии. Ажно в Германии. Лидер группы Евгений Мальцев был 3 года гитаристом в одной малоизвестной рок-группе и писал слова и музыку для песен, но полностью раскрылся и реализоваться ему не удалось. Вот, в 2004 году судьба свела его с продюсером Эдуардом Альбахом. Альбах. Ну, был бы Альбахман, было бы понятно. Так, с Эдуардом Альбахом, директором студии Energy Records, после чего родилась идея создания рок-группы под названием «Люди извне». Все, дальше читать не буду, тут целое ведро текста. Ставим, слушаем «Люди извне». Трек называется «Остров», город Прокопьевск. Поехали. Ну, а вы не стесняйтесь, комментируйте. «Люди извне», если услышите сейчас свою песню в эфире, смело кидайте ссылочки на свою группу, на свой сайт, на свои ближайшие мероприятия. Это не возбраняется, это приветствуется. Поехали.

я куплю дом без дверей, без окон. Мы выкрасим стены зеленым и будем жить в нем. Ты будешь со мной теперь и потом.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22-24. Вспомнил, что я хотел сказать про эту песню. Ладно, давайте я прочитаю сразу комментарии. Антоха вот пишет: простенько, не напряжно, неплохо. Юрец пишет: легко, не напряжно слушается, мне такое близко. Родик написал: легко слушается, словно размышления под гитару и фона. Так, Пашка пошел бухать, давай, удачи тебе. Леха пишет: приятно, легко запоминается. Настюха пишет: привет землякам, под настроение. Игорян пишет: хорошая песня. Натаха пишет: приятный голос. Возникли две ассоциации, но не буду писать. Натаха, вот напиши мне свою ассоциацию, прям первую же. Я на самом деле сейчас, пока звучала песня, я все вот это время искал прям ту ассоциацию, которая у меня, но почему-то я ее удалил из всех плейлистов. А срочно найти не могу, потому что моя беда с албанскими языками. Соответственно, название на албанском я, название песен, не запоминаю. Вот, она у меня была в плейлисте, потом, видимо, она стала во ВКонтакте забаненной, и я ее удалил. Вот, а на самом деле мне прям очень-очень... Я не помню название песни, я его просто не знаю на самом деле. Вот, но она есть в плейлисте неформатки. То есть она там периодически играет. Есть такая группа Вилко. Есть такая группа Вилко. А, ну вот видишь, Натах, у тебя Сташевский, Бахыт Компот. Нет. У меня прям вот, знаете, есть у них песня такая у Вилко. Эта песня звучала в... Был такой фильм, не помню в каком году, что-то там про одеяло. То ли лоскутное одеяло, то ли что-то такое. Там играла эта девочка, господи, как ее зовут-то, я не помню, как ее зовут. Играла она в «Чужих», в третьих, по-моему, или в четвертых, этого биоробота.
3: Да их там до хера был, «Чужих».
2: Вот, короче, не важно. Вот, и вот эту песню вилковскую, она мне очень сильно прям напомнила, вплоть до построения. Вот, и... вступление, и гитарная партия, и вот все-все-все-все-все, и потом вот этот разворот-поворот. То есть вот прям по мне так один в один. Я очень хотел ее найти, поставить. Я очень надеюсь, что это было неумышленно, но прям вот, ну по мне так я уже это слышал, поэтому я могу сказать, что для меня это звучит как плагиат. Ни в коем случае не хочу обвинить ребят, это только мое мнение, и может быть я ошибаюсь, а я очень хотел ее поставить сейчас, чтобы сравнить, потому что может это просто у меня в голове так все смешалось, но мне почему-то кажется, что очень она похожа на эту песню. Вот, ладно. Ладно, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас группа Paraline. Услышал ребят недавно. Добавились они в трек дня. Я послушал, и мне прям хорошо-хорошо так вкурили. Вот, ставим, слушаем. Так, где они у меня сейчас? Я их найду. Хапну ссылочку, во-первых. Вот же они. Город Москва. Трек называется After End. Про себя у ребят ни хрена нету. Не написано. И тем не менее ставим, слушаем. Город Москва, Paraline, After End. Поехали.

0: А итак, друзья, 22:31, только что отзвучал проект Paraline, Автоэнд, Москва. Вот, и, наверное, просто сублимируя все комментарии, которые только что написали, вот я скажу, это тоже не моя музыка. Но вот когда озвучивал трек, то есть я его услышал, меня прям впороло не по-детски. Хорошее музло, прям... Я не любитель этого жанра, честно скажу, но прям вот это вошло. Вошло неплохо. Может, я старею, я не знаю. Может быть, скоро я перейду на такую музыку, брошу рок, буду слушать такого плана направления, а петь буду рэп. Куплю себе лупер и буду рэпчину гонять. Вот, ладно, читаю комментарии. Игорян вот написал тут несколько албанских слов. Мерлин Мэнсон, да, я могу прочитать. Все остальное. Nine Inch Nails, не знаю, что это такое. Вот, ну, видимо, какие-то ассоциации. Родик пишет, интересно, музыкально сделали, хоть и не моя музыка, а вот хорошо слушается. Намонтировали химики. Так, Лайт Андерсон пишет, все верно, но только я один. И всем спасибо, это тебе спасибо. Это ж ты ж нас порадовал-то, ё-моё. Так, Антоха пишет, неплохо, напомнила Линкин Парк и Мэнсона. Не знаю, Мэнсон у меня стоял долго на будильнике. Вот очень долго стоял на будильнике, потому что я проснулся мог только под полный звук усилителя на 100 ваттных колонках. Только так. Больше я ни подо что проснуться не мог. Вот. И Мэнсона мне не напомнило, честно скажу. Вот. Все как-то своеобразно. Ну, хотя, может, я просто мало в этой музыке мозгами крутился, поэтому мне наверное, сравнить не с чем. Так, Настюха пишет, далеко не мое, но заряжает. Леха пишет, круто и огненно жгут. Юрка, вот ох уж эти албанские языки. Да, Юрец, ты не представляешь, какое для меня это мучение постоянно. Вот. Особенно, когда прилетает все это в трек дня или в трек недели, это же надо все проговорить правильно. Вот, но тут выручает эта падла, которая называется Google переводчик, translate.google.com. Там вбиваешь фразу, и там есть кнопочка, и там баба механическим звуком озвучивает. Вот это все дело заучиваешь и кое-как под звучку выставляешь. А иначе прям ну никак. Вот, ну что, молодцы, молодцы. Мне понравилось, ребят, делайте больше. А, ты же у нас один. Светлый Андерсон, Лайт Андерсон. Вот, делай больше, никого не слушай, все у тебя здорово, мне понравилось. Кидай больше треков на неформатку. С удовольствием ознакомлюсь. Так, ну и чё? А все что ли?
1: Усё.
0: Усё что ли? Ё-моё, это был финальный трек программы. А я-то тут настроился, думал, еще 2-3 трека. Ну да ладно, все. Друзья, ну я вас поздравляю, закончился еще один неформатный миксер. Что будет дальше? Что будет дальше завтра? В течение дня, но скорее всего ближе к вечеру, на сайте неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира, появится голосовалка, ставьте галочки за все треки, которые понравились, не жлобитесь. Вот, напоминаю, что грязная игра позорище, не надо покупать голоса ни у каких гребаных, понимаешь, предлагателей, все это очень легко вычисляется. Вот. Соответственно, будет, пока, ребят, временно, пока один победитель, отказались от ништяков, потому что надо разгрузить плейлист, но, тем не менее, все равно все путевые треки ложатся на карандаш, и в ближайшем разборе, в большом, они, конечно же, пойдут в ротацию, то есть сильно не переживайте, просто победитель попадет в ротацию раньше, ну и получит несколько фишечек, это как 1000 неформатных рублей, и, собственно, трек недели, всю неделю будет звучать. Вот, что еще хотел сказать. Завтра у нас будет программа «Без воды». Услышимся с вами завтра. Так, сейчас я посмотрю, кто там у нас будет. Костик уже мне написал. Так, вот, в новой вкладке. Я помню, что будет Свердловск. Я помню, что будет Свердловск. Так, вот. Вот, у нас будет группа «Брат 3», Екатеринбург. Так что завтра в 9 вечера подтягивайтесь. Кому интересно, будем общаться в пределах программы. Можете уже сейчас в эфирном чате Зухера по соседней ссылке перейти, уже оставлять вопросы группе. Ну, или завтра прям живьем. Ну и, собственно, все. Все, друзья, всем счастливо. Еще раз поздравляю всех с именинами. Поздравляю всех с дня рождениями. Поздравляю победителей. Не болейте, любите друг друга. Всем пока, услышимся завтра. Коляновна.
1: Всем пока.
0: Вот. Что тебе вечно командовать надо?
1: Я без команды
0: где
1: не могу.
0: Где тебя хрен заткнешь, а где так прям вот. Все, всем пока, счастливо, друзья.

я с винтовкой в руке. И не было горше печали, чем жить от тебя вдалеке. Немало я дум передумал с друзьями в далеком краю, и не было большего дома.

страны, а я не хочу улетать, а я остаюсь с тобою, родная моя.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Песни ZZ Top в подавляющем большинстве несерьезные. Полны юмора, сексуальных намеков, насыщенные сленгом. Группа имеет яркий узнаваемый образ из-за двух длинных бород Билли Гиббонса и Дастина Хима. При этом третий участник, барабанщик Фрэнк Бирд, чья фамилия переводится как «борода», единственный, у кого бороды нет. Стиль можно определить как блюз, блюз-рок с элементами буги-вуги, хард-рока и кантри. А насчет блюза название ZZ Top, по словам Билли Гиббонса, связано с Би Би Кингом. Изначально планировалось назвать группу ZZ King, но так как Кинг был в топе, то назвали ZZ Top. А еще это скрещивание названий двух марок бумаги для самокруток «Зигзаг» и «Топ». Группа образовалась в 1969 году и с тех пор радует нас классной музыкой. Это подтверждает более 50 миллионов копий альбомов, 11 из которых золотых, 7 платиновых и 3 мультиплатиновых. С 2004 года ZZ Top является членом зала славы рок-н-ролла. Дамы и господа, слушаем качественную музыку, слушаем ZZ Top, слушаем Coco Blues с альбома Rio Grande Mad 1972 года.

0: Участники сборника «Грани».
1: 13-й трек второй пластинки «Грани», группа «Last Temple». Город Москва, твои мысли называется. Трек «Поехали».

Звезды гаснут, экраны молчат, только стрелки черные стучат и стучат. Но как же так случилось, мышь моя мышь, что я еще не сплю, и ты еще не спишь? Всю жизнь играли, а все при своих.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

в огне. Конечно, возможны еще варианты. У каждого свой оливье, у каждого свой оливье.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На пути. Звездная ночь. Она существует, что очень замечательно, в двух вариантах. В исполнении группы Бронсон, как авторский такой вариант, и в исполнении группы Фильм, вариант авторский Данилы, с моей примесью некоторых слов в припеве. Она прошла испытанием времени, выдержалась, так можно сказать, не потеряла нисколько в актуальности. И очень хорошо, что она нравится людям. Это самое главное.
2: На пути. Группа Фильм, город Питер. 9-я песня на пластинке «Ништяки 2». Поехали.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, всем привет. В связи с тем, что эфир прошел замечательно, но Зухер был редкостным ебланом и забыл нажать кнопочку записи, придется мне переэфиривать, но без эфира, то есть сам с собой, без ансамбля буду я сегодня эфирить, дабы сделать еще одну запись эфира. Соответственно, конечно же, уже все это будет сухо, не так весело, как было вживую, но тем не менее, не смогли мы найти ни у кого в кэше браузера запись трансляции, поэтому буду вот так вот я переэфировать. Итак, сразу объявляю победителей: Черный Флаг и Юмгайр. Собственно, их сейчас по-быстренькому прогоним, смиксуем и поедем.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, продолжаю свой одинокий эфир. Одинокий, потому что я вчера забыл нажать кнопку записи. И сегодня мне придется переэфиривать в одно рыло без слушателей. Вот. И, собственно, хорошо, что остались комментарии в Дискорде. Буду зачитывать по ходу дела. А итак, первым треком вчера у нас звучал Сергей Машков. Обалденная вещь в столице Кинешемского уезда. Сергей в Посад. А давайте ставим, слушаем. Ну, а после песни я, конечно же, зачитаю комментарии, которые сохранились со вчерашнего выпуска. Поехали.
3: В столице Кинешемского уезда живет друг Коля. Живет друг Коля. И жду я не дождусь, когда приеду, а Коля встретит на вокзальчике меня. Достанет из кармана самогона или на худой конец бутылку виски, и мы за встречу смачно громко выпьем, болтая и немножечко смеясь. И мы за встречу смачно громко выпьем, болтая и немножечко смеясь. Потом пойдем на рынок за закуской, в столицах кушают доселе вкусно. А после, если есть в столицах лошадь, проследуем в санях или в воске. Купеческие Колины хоромы,

бучке нам петь свои вороньи чудо-песни, как будто бы ямщик на бучке. В столице Кинешемского уезда живет друг Коля, живет друг Коля. И жду я не дождусь, когда приеду, а Коля встретит на вокзальчике меня. Достанет из кармана самогона или на худой конец бутылку виски. И мы за встречу смачно, громко выпьем, болтая.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, намотал я вчерашний комментарий на эту песню. Ну, песня действительно зачетная. Я прям вот ее когда услышал, взял ее прям сразу же в программу. И она абсолютно выпадает из канвы всей программы. Но, тем не менее, именно ее я поставил первой, потому что такое вот костровое, угольковое настроение создает классно. А итак, зачитываю вчерашние комментарии. Анжелка пишет, вот хоть огонек разводи посреди палаты. Ванек написал, у костра под стопочку, да с хорошей закусочкой. Антоха вот написал, что похоже на Высоцкого, однако неплохо. Так, что там, Никодим Вадим написал, отлично. Юрок написал, душевненько-то как. Димка пишет, не знаю, как на это реагировать, не скажу, что нравится, но неплохо. Так, Родик написал, лесом повеяло от песни, костром всплакнулась, водкой закусилась в мыслях, клево, как в детстве, только без водки. Вот, тут я не пойму, то ли в детстве он был без водки, то ли как в детстве, но сейчас без водки. Но, тем не менее, зашла песняка. Так, что там у нас еще? Прекрасно, все в лес, Настюха написала, Стрела Морфея пишет, Грушинский фестиваль. Серега Даткай написал стукнуть куском мяса по сковородке и позвонить старому другу, чтобы самогона привез. А под эту песню захотелось. И что там еще? Все. Все. Вот Стрела Морфея пишет. Подступ поезда еще такое навеяло. И с чаем в граненом с подстаканником. Серега Гонский написал. Прям я в 25 в турпоходе. Во мне портвейн и рядом куча девок у костра. Так, все комменты зачитал, собственно, переходим к следующему треку, потому как потому. А я напоминаю, эфир этот пишется второй раз, потому что вчера я забыл нажать кнопку записи, и сейчас это не живой эфир, я просто ставлю заново треки, которые звучали вчера, и читаю заново комментарии, которые были вчера. В общем, скучненькая запись получится. А итак, группа Аманава, трек называется «Дуняша». Поехали, ставим, слушаем.

Итак, друзья, вот сегодня я... Нажмем стопы. Я сегодня увидел, в чем вчера был косяк. При забрасывании этого трека в плейлист появляется какая-то красная полоска автоматики, которую я не могу отключить. Это, видимо, в трек зашит какой-то сигнал. Я не знаю, как это сделано. Короче, вот в этом месте начинается наложение следующего трека из плейлиста. Короче, это функция не нашей программы. Она тут есть. Как ее отключить, я не знаю. В общем, косяк именно в треке. Теперь я точно знаю. Вчера я еще грешил на то, что мы нажали кнопку пальцем левой ноги где-нибудь на клавиатуре какую-то. А нет, выяснилось, что дело все-таки именно в треке. Вот, поэтому группа Аманава, проглядите этот трек. Я не знаю, кто вам его откуда кинул, чтобы в дальнейшем такого не было. То ли там детектор тишины срабатывает, короче, что-то там, какая-то хрень, чтобы у других людей косяков не было, таких же, как у нас. Вдруг на другое радио попадете, и там будет такая вот беда неприятная. Ладно, начинаю читать комментарии по данному треку. Димка написал вот «А что, неплохо?» Доктор Маркин написал «Хорошая». Ленка Точилка пишет «Как стильно, приятно слушать». Антоха написал, что вот этой группы вчера не было, неплохо. «Очень приятно воспринимается, модно». Так, Серега пишет «Гитару потише чутка». Витос написал вот необычное сочетание. Серегу Даткая прям прокачала, пишет, ух, как качает, кайф, я за сексуальную музыку. За сексуальную музыку. Ну, у нас, да, вчера весь эфир был такой прям сексуально-музычный. Так, Серега Гонский пишет, мне заходит клево. Что там у нас еще? Мизантроп Ластах написал шаманизм. Анжелка пишет, не просто зашло, а забежало. Стрела Морфея пишет, интересная вокальная подача. А, пожалуй, она сделала песню. Так, Женек Мощный написал, этакая из двухтысячных в хорошем смысле, если чё. Ванька нашего Привалова качнула. Интересное сочетание всего в меру. Натаха пишет, очень приятное звучание. Так, ну и, собственно, всё. Все, больше комментариев по треку нету. Вчера все предлагали его дослушать. Все думали, что это я не дал дослушать. Нет, нифига, нифига. Косячный трек. Группа Аманава. Вот будете переслушивать запись или перезалейте трек. Короче, выясните, в чем там дело. В чем там дело. Его, я так думаю, надо поменять. Потому что если победите и закинем в автодиджей, и там будет такая же хрень происходить, короче, жопа будет неприятная. Вот, Родик написал, вполне ритмично звучало, даже понравилось, напомнило старый мем. Старый мем напомнило. Так вот, я тут листаю дальше. Дальше листаю комментарии. Тут вчера Коляновне накидали медведей с цыганями. Все. Все. Итак, переключаемся к следующему треку, и следующая участница у нас группа Крис со своей песней «Покидая зиму». Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Ну вот, собственно, отзвучал Катюхин трек. Она, к сожалению, вчера в эфир опоздала. Опоздала к своей песняге. Поэтому зачитываю комментарии. Общение у нас прям, ну, не получилось с Катюхой. Так, Димок вот написал: везет первому исполнителю прямо в цветнике. Ну, потому что прям одни женские вокалы у нас в программе получились. Антоха пишет: неплохо. Натаха пишет: помню я Крис, классно, качественно. Родик написал: клевая песня, раньше слышал и сейчас хорошо. Серега из Аманавы, который пишет: хорошая песня. Витос пишет: хорошая песня, я бы вокал приподнял, хотя может так и задумано. Димка написал: я обычно слушаю тексты, а тут все звучит одним целым и пофиг на текст, класс. Ваня Привалов пишет: я заслушался, все очень классно. Ленка Точилка написала: какой прекрасный речевой аппарат, выговаривает шикарно, в хорошем ритме, любой лингвист и диктор позавидует. А вообще красивая, милая песенка, как будто по лугу легко бежит босая. Скачала песнягу. Вадим пишет: классный музончик. Серега Даткай написал: живенько, легкость слышна, даже невзирая на перегруженную партию барабанов, хорошо. И Алиса бежит по миру, несет Захару мелофон для перевода. Вот, да, кстати, хорошо, что напомнил. Я вчера тут просил всех, может, у кого-то есть знакомые знакомых, или еще дальше знакомые знакомых знакомые знакомых, которые помогут мне с переводом текста на арабский язык, раз, и на идиш, иврит, что-то вот такое. Мне нужен только текст, то есть голосовой перевод не нужен, именно текстовый перевод, там 4 параграфа, песню надо перевести, не так много текста. Вот, если кто-то может, поможите, люди добрые, пишите в личку. Так. Далее читаю комментарии. Антоха вот написал: я походу буду голосовать за все песни, что сегодня прозвучат. Натаха пишет: будь здорова. А, это, видимо, Анжелки. Так, что там? Ну и все. Все. Вот, ну и, собственно, передвигаемся к следующей песне. Напоминаю, что это вторая запись эфира. Мне пришлось переозвучивать вчерашний эфир. А поэтому сегодня он грустный, быстрый и такой вот прям смазанный. Следующая песня у нас группы «Нужные люди». Называется она у нас «Заплетенные». Вот, поехали, ставим, слушаем.

Я твои ароматы чувствую и всей грудью вдыхаю жадно. Точно сладкой пыльцы сгусток заполняет.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: И только что у нас отзвучала группа «Нужные люди» со своим треком «Заплетенные». Вот Родик написал: «Ого, какой хруст в голосе, сразу к себе тащусь по таким голосам». Ванек пишет: вот готовый саундтрек, хорошая подача, цепляет. Серег Даткай написал: хрипотца, медота, соло. Так, Серега Манава пишет: гитара такая хорошая по олдскулу. Ленка Точилка написала: эротично. Скачала, буду слушать однозначно. Антоха пишет: мне зашло. Анжелика пишет: мне в плейлист. Онскому зашло. Вадим пишет: профи, вкусно, особо в машине будет. Юрка Блохин написал: вокалистка хороша, прям охерительно, люблю, когда вот так исполняют вкусно. Натаха написала: похоже, сегодня сексуальные песни и голоса специально для постящейся Коляновны. Специально для всех постящихся, у нас сегодня такой эротичный эфир. Так, Витос пишет: приятная, вкусная музыка, плюс 100. Что там у нас дальше? Я просто сейчас листаю. Приятный качающий ритм, хорошо исполнено. В данной стилистике все соблюдено, написали Стрела Морфея. Хороший дуэт, очень гармонично сплелись голоса, хорошо подано, получился приятный диалог, такой расслабляющий. Так, что там Серега Даткая написал: хорошо разбили, без всяких там терцев, а не в попад и в тему. Так, и в принципе все, по-моему. Вот Серега Онский написал: понятно, что диалог, но я бы только вокалистку и слушал бы. Вокалистку. Вот, ну, тут же все мальчики слушают девочек, девочки слушают мальчиков, поэтому, в принципе, трек угодил всем. Ладно, едем дальше. Далее у нас город Минск, проект «Юго-Запад», «Сквозь тучи» называется трек. Я помню, вчера читал, что тут прям такая длинная история у песни, что в 2009 году ее записали, в 2019 году записали ей вокал, и все еще они эту песню пишут, что это промежуточный черновой вариант, дальше будет лучше. «Сквозь тучи» называется песня, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, отзвучал у нас проект «Юго-Запад», город Минск, «Сквозь тучи» называлась песня. И начинаю читать я прям сразу комментарии. Вот доктор Маркин спросил, о чем песня. Родик пишет, вполне годно, даже грустно, хочется выпилиться. Пишите еще, Бутер должен быть бродом. Если без шуток, хорошо звучат, хоть и тоскливо. Своих слушателей нашли, уверен. Антоха пишет, неплохо, но свои запчасти забирайте себе. Так, Сержио написал, не мое, без обид. Стрела Морфея пишет, вот исполнено хорошо, немного печально как-то, но по настроению. Хотелось бы весеннего, а не осенней грусти. Интересная композиция. Так, Серега Онский написал, не алло, скучно и по тексту, и по музыке. Доктор Маркин пишет, мелодия меня не зацепила, sorry guys. Так, что там еще у нас? Ленка Точилка написала, странное немного ощущение, как будто спета на полувокале, не во всю силу, как когда звук музыки убавлен, и ты не можешь петь во весь голос, и поэтому получается не совсем открыто. А ведь песня неплохая. А надеюсь, с инструментами живыми вокалистка сможет это все раскрыть. Прям желаю этого. Так, и вот Юлька написала, что это минус. Так получилось, что под MP3 минус писали. Думаю, живая версия получится интересной. Ну, Юль, желаем тебе, чтобы песня все-таки дописалась уже в 2019 году и звучала красиво и хорошо из всех утюгов мира. Вот, едем дальше. Далее у нас Сергей Даткай со своим треком «Танец». Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Ну и, собственно, продолжаем эфир. Только что отзвучал Сергей Даткай со своей песней «Танец». Вот, и начинаю читать комментарии. Да, я напоминаю, эфир сегодня сухой, потому что это вторая запись эфира. Я переэфириваю сам, бля, без ансамбля. Такая имитация живого эфира. Хорошо, что остались комментарии со вчерашнего эфира. Собственно, их я сейчас и буду зачитывать. Итак, Родик написал: знакомая песня, приятно звучат, красота плюс. Антоха пишет: неплохо, но не нравится манера вокала. Димка К написал: текст неплохой, но такое исполнение мне не нравится. Натаха пишет: Даткай в разных песнях мне напоминает разных исполнителей. Это очень интересно и круто. А в последние дни слушаю Даткая, очень классно. Ванек написал: слова толковые, мне понравилось. Мизантроп Ластах написал: по нраву трек. Так, что там у нас? Стрела Морфея пишет: весьма оригинально, подача интересная, больше все же поп, чем рок, на наш взгляд. Немного напомнил Агутина, но не сильно. Да, Петруха, кстати, наверху там тоже где-то написал, что на Агутина сильно похоже. Вот, в целом понравилось. Что там у нас еще? Так. Вот, Доктор Маркин написал: песня класс, вокал записан неправильно. Если бы я писал вокалиста, он бы звучал правильно. Вот так вот. Витос написал: отличная песня. И вот Настюха пишет: очень нравится, слушаем. Сержо написал: я зашел ради Last, как их бывший, но пару треков даже понравились. Спасибо, 100 пудов. Агутин рулит, не трогать мастера. Так, и все. И все. Больше ничего нету, поэтому едем дальше. Едем дальше, а дальше у нас группа, которую я очень долго ждал от них песни. Наши давние-давние друзья. Город Щекино, Ласты Колумба и презентация трека «Черный лотос». Ставим, слушаем.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: И второй раз я прибалдел, потому что вчера слушал, тащился, и сегодня еще раз слушаю, тащусь. Классная вещь получилась, Вовка. Молодец, молодец. Вот, ну, начинаю читать комментарии. Родик написал: а вот хорошо звучат, слушаю и балдею. Ванек пишет: мой плюсик нашел своего обладателя, шикарно. Сержио пишет: молодцы, марку держат. Серега Даткая написал: хорошо, расслабон, мне нравится. Димка К написал: не мое, не мое. Анжелка пишет: хорошо, очень хорошо. Так, что там у нас еще? Вот, Витос пишет: вот даже нечего сказать, просто отлично. Серега Онский пишет: стилистически выдержано на отлично. Анжелка пишет: еще одна песенка для плейлиста. Так, что там у нас? Стрела Морфея написали: обволакивает. Как всегда, все выверено. Переплетение струнных и голоса. Ленка Точилка пишет: нежная мужская песня, мне слушать приятно, спасибо. Так, что там у нас? Настюха пишет: очень ждали. Лепота. Вадим написал: плюс. Скрипка класс, настроение как будто на концерте побывал и слушал. Так, что там еще у нас? Ну и все. И все. Больше никто ничего не написал, соответственно, едем дальше. Далее у нас доктор Маркин. «Будет мир на всей планете» называется песня. Поехали, ставим, слушаем.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Ну вот, собственно, и все. Перезаписал я вчерашний эфир. Посидел тут сам с собой, попил чайку, пожрал рафаэлок оставшихся. Так, отзвучало у нас только что доктор Маркин, будет мир на всей планете. Я читаю комментарии. Мизантроп Ластах написал светло. Антоха пишет неплохо. Сергей Ионский пишет вообще мое нравится. Прогрессивные нотки — это здорово. Ванек Привалов пишет: записано, прямо скажем, весьма качественно. На ухо хорошо ложится. Ленка Точилка написала: ну так, пису-пис. Так, Витос пишет: блин, чуть не уснул, убаюкали, хорошо. Стрела Морфея пишет: хорошая песня, позитивная. Немного не хватило эмоций, позитива, на наш взгляд, а задумка классная. Так, Дим КП пишет: когда запилила гитара, сразу в огонь бенза подлили, потом уравнялась и покой на душе, классненько. Так, далее. Вадим пишет: студийная работа на плюс, компрессия всего хорошо, я за мир на планете. Вот. Серег Даткай написал: вроде все ништяк, но как-то с холодцой. Ленк пишет: песня хорошая, хорошо сделана, прям бесспорно. Обожаю песни для детей и о детях. Их труднее всего писать, потому что они должны быть честные. Поэтому вам, Маркин, плюсик в карму. Вот так вот. Стрела Морфея пишут: эмоции бы побольше. Побольше бы эмоций. Так, что там еще у нас? Все вроде. Вроде все. Тут я задавал вчера вопрос про бюджет пиара какой-нибудь группы. И Серега так ушел. Ушел от ответа на вопрос. Ограничился общеизвестными фразами. Вот, ладно. Собственно, и все. Хана. Хана перезаписи. Я это сделал. Услышимся через неделю. Да, в следующую среду. Голосовалка на сайте появится вместе с записью эфира. Вот сейчас, как только нажму кнопочку «Стоп», начну выкладывать. Всем пока, всем счастливо.

0: Вспомним, не чокаясь.
1: Дамы и господа, еще один великий голос России. Мистер Трололо, народный артист РСФСР. Эдуард Анатольевич Хиль. Мой современник, ребята, наш современник. Самый популярный мем 2011 года. Сериал «Гриффины» даже замутили серию про нашего народного артиста. Родился Эдуард Анатольевич 4 сентября 1934 года в Смоленске в семье механика Анатолия Васильевича Хиля и Елены Павловны Калугиной. Дед Хиля возглавлял церковный хор. Был репрессирован, другой дед строил Беломорканал. Во время войны вместе с другими детьми эвакуировался за полтора часа до того, как Смоленск был захвачен немцами. И попал в детский дом под Уфой. Мать нашла сына только в 43-м году. Эдуард был в крайней степени дистрофии, не мог ходить. Ну что ж, вылечили, закалили и всему научили. Послушаем. «Лесорубы».

1949 году Эдуард поехал в Ленинград к своему дяде поступать в Мухинское училище. Стать художником хотел. Но там надо было учиться аж 7 лет. А у дяди была большая семья, и стеснять своим присутствием он не мог. В итоге Хиль поступил в Ленинградский политехнический техникум. Параллельно он занимался в оперной студии Дворца культуры имени Кирова, работал мастером офсетной печати и учился в вечерней школе музыкального образования. Вот что значит отсутствие гаджетов, интернета и всяких телевизоров. В то время свободного времени у людей было до хрена.

машины в воздухе я не отделил. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу. Есть одна у летчика мечта — высота, высота. Самая высокая мечта — высота, высота. Обойму тебя я крепкими руками, о тебе я в небе тосковал. Я тебя сыплю звездными стихами, в небе для тебя одной я их собирал. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу. Есть одна у летчика мечта — высота.

В 1960 году Эдуард Анатольевич окончил Ленинградскую консерваторию и начал выступать как солист Ленконцерта. А уже в 1963 году вышла его первая пластинка. В 1965 году Хиль с песней «Люди уходят в море» получил четвертую премию на международном конкурсе «Золотой петух» в Бразилии. Там люди знают толк в музыке. А тех, кто говорит, что в Советском Союзе была хреновая эстрада, эстрада была профессиональная, и народ пел все так, как надо. И этому даже в 2011 году свидетельство мистер Трололо дал Гарри всему миру. Это с записью 1976 года. Вот так вот, ребята. Умер Эдуард Анатольевич Хиль от инсульта 4 июня 2012 года. Похоронен на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга. А теперь одна из моих любимых песен Эдуарда Хиля «Синева».

помоги, синева и дожди, и снега, и озер густые синие, тишина и рассвет.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Мы внучку вывозили в Севастополь, там в эти вот в Крым тогда, когда Крым стал наш. И мы оттуда когда летели, и я мне в самолет, и мы ездим домой. То есть для меня это было наконец-то, я домой еду. Потому что Крым это все равно для меня пока еще чужая страна была, тогда на тот момент, в 16-м году. Вот она оттуда родилась.
2: Первый трек первой пластинки «Ништяков», Плотвинов Владимир. «Едем домой», город Оренбург. И этот трек, он прям заслуженно первый.
3: Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день, тень гоня прочь. Можно, но все равно нам каждый вечер приводит ночь.

домой. И мы едем домой, домой. И мы едем домой, едем домой.

0: и видеть свет.
1: Можно искать брод в простых сандалях,
0: где брода нет. Можно, открыв окно,

домой, едем домой, но мы едем домой, домой, но мы едем домой, едем домой.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков чернобыльского реактора РБМК-1000.

Черный свет предрешенной судьбы, белым символом лысой горы. На краю голубой стены я познаю и янь, и инь. Я волною о жизнь разобьюсь, черной бездны приемля грусть. Все забудут меня —

0: Через 1000 лет солнце будет теплей, я росой просочусь сквозь траву. Я землею рожден, в небесах обречен, я огнем и водой возрожден.
1: Релизы нашего лейбла.
2: И снова у нас воронежский проект DVR. Это такой компиляционный альбом, называется он 2020. Трек называется «Я помню тебя». Собственно, поехали, ставим, слушаем, ну и ищем на всех цифровых витринах.

строки. Я отливаю слов колокола. Поют они о мире и о Боге. Гудят на батом во спасение добра. Их благозвучие перезвоном милосердием и состраданием прольется в душу вам. Я лишь звонарь, тот, что с неистовым усердием дарует жизнь словам-колоколам.

Не причисляю я себя к пророкам и не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и веру в Бога, как избежать предательства и лжи.

Я лишь глашатай, тот, что словом откровением врачует боль израненной души.

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят на батом во спасение добра, гудят на батом во спасение добра, гудят на батом.

тишина. Верою сорванный флаг, каплям подставив лицо, делаю шаг. Где же молнии, рвущие тьму? Где страх, внушающий грома разгад? Все до весны отошло ко сну, ад. Как дождаться утра, дожить? Как отмахнуться от ночи южи? Как отмотать время назад? Капли холодом жгут лицо, в слякоть иду наугад. Безысходности душит кольцо, словно гад. Прелых листьев угар, где-то светит далекий фонарь. Я дойду, я выдохну эту гарь. Туда, где молнии рвущие тьму, туда, где страх внушающий грома раскат, я разбужу весну сквозь ад.

0: участники сборника «Грани».
1: 16-й трек второй пластинки «Грани». И сегодня у нас три в одном из Свердловска. Дугинов, Кнай и Бакс. Трек называется «Плен». Поехали! Поехали!

яблочках. Американцы уверены, Томас Альва Эдисон. Всем известно, что лампочку включают обычной кнопочкой. Нажать ее проще простого, и сразу светло. А в силу низкого коэффициента полезного действия лампочка в основном производит тепло.

тоже и светит, и греет. И как электричество на два полюса разделены. Открытый вопрос, кто здесь минус, кто плюс, но бесспорно эти два полюса взаимны. Все так похоже на электрическую лампочку. Может быть, есть какая-нибудь человеческая кнопочка? Ответы простые прячет природа хитро. Но было бы здорово, нажимаешь и греет.

электрическим лампочкам, оказался большим знатоком человеческих кнопочек. И это так вовремя, ведь дать здесь внятный ответ нам не смогли пока.

вопрос наш о кнопке, координатах и точке отсчета, он отвечает с улыбкой. Да бросьте вы, братцы, нажимайте любую. Дело ведь вовсе не в числах.

хотя бы свечку того, кто на поле звезды легко убедить. В реальности кнопки, пусть люди все очень различные, особенно если полярника хотя бы немного любить, и если ему мы хотя бы чуть-чуть симпатичны. Ничто не уйдет от научного строгого счета. С высокими чувствами в жизни не всем повезло, но кнопку нажать без любви — это ведь тоже работа. А физика утверждает: от всякой работы тепло. И лишь для влюбленных наука даст странный ответ, как в близких объятиях или на расстояниях телескопических.

Ничего опять не хочу. Тихо-тихо засыпает снегом город серый и чужой.

Но пора сменить фасад избе. Он был в работе скор, трудяга и не сноб. Да обломал топор, а сталь забитых скоб. Мужик с досады взвыл, швыряя матюки, и над избою взмыл природе вопреки. И увидал окрест, как много лет подряд мы волочим свой крест, как тащим души в ад. Священник на обед лакает самогон, забыв про свой обед, забив на свой закон. Бухло рекой течет, горит в печи огонь. Поет веселый черт под старую гармонь смешную песню о том, как много лет назад Иуда бил челом, ему внимал Пилат, как бросил кошелек, как вверх поднялся перст, и нищий дурачок отправился на крест. Шестую накатил и под алтарь упал, уснул, слюну пустил, а черт того и ждал. Взвалил на горб попа рогатый балагур, и князю тьмы понес он нового слугу.

кто знает, помоги решить вопрос простой. Кто князю больше люб, слепой или немой? И добрый князь решит, где истина, где ложь. Кому в хоромах жить, кому опять под дождь? Кому досыто жрать, кому вселенский пост? Кому прохожих рвать, кому поджать свой хвост? Кому окно в Париж, кому в табло кулак? Кому в сметане шиш, кому сойдет и так? Хотел поэт давно сложить про князя сказ, да обломал перо, остались сбитых фраз. И стал решать вопрос в ничтожестве своем: кто бабам больше люб, с умом или с рублем? И осознав расклад, мужик совсем раскис, закрыл рукой глаза и опустился вниз. И тотчас позабыв увиденный садом, он побежал в сельпо за новым топором. Мораль стиха проста: ослепни, онемей, хлебала распростай и ублажай князей. Гори огнем фасад, эх, размахнись рука! И нехрена смотреть на землю.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Вадим Мулерман. Классик советской застойной эстрады. Заслушанный артист РСФСР. Лауреат песенных фестивалей в Братиславе, Праге, Гаване. Вторая премия всесоюзного конкурса исполнителей советской песни в Москве в 1966 году. Кстати говоря, с Иосифом Кобзоном мы ее разделили. Песня, которую он пел, «Хромой король». Ну, потом зацените как-нибудь. Родился Вадим Иосифович 18 августа 1938 года в Харькове. Учился в консерватории. Дебютировал на эстраде в 1963 году. Работал с оркестром Утесова, Саульского, Кролла. Мос и Росконцерте в 1968 году. Песня «Хмуриться не надо, лада» стала всесоюзным хитом. Она стала настолько популярной, что многие девочки получили имя Лада. Но заслушаем мы звезды на луну.

Давайте разбираться. Советский Союз 60-х, 70-х годов. Джаз – это буржуйская тема. Сейчас ты слушаешь джаз, а потом возьмешь и родину продашь. Рок-н-ролл – это вообще стиляжничество. Рок, хэви, психоделика, там, свободная любовь. Да вы что? Да вы что, с ума сошли, что ли? В рафинированном советском обществе секса вообще не было. Чего играть музыкантам? Вот ну чего и как? Подмосковные вечера? Это и то в лучшем случае. А отсюда были такие узкие рамки, в которых можно было творить. И надо сказать, иногда и получалось.

0: басы и барабаны. Да если гитарку поджужжать,
1: ну вот, вот представьте, в голове, ну, зажестите, ну чутка, это же, ну, мощь, мясо, жир какой.
0: В начале 70-х Мулерман увлекся исполнением национальных еврейских песен. И руководству это сильно не понравилось. Так как в начале 70-х было дикое обострение на Ближнем Востоке, и СССР был на стороне Египта и Палестины. Мулермана, естественно, завернули, отстранили от эфира, ему была запрещена концертная деятельность. Вадим Мулерман должен был петь песню из 17 мгновений весны, но в итоге ее спел давний соперник Иосиф Давыдович Кобзон. Ну а сейчас Вадим Мулерман, помоги.

тобою мерять версты. Назло судьбе растоплю дыханье я снега горст.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Друзья из северной столицы, группа Asbest, Санкт-Петербург. Трек называется «Мама», альбом «Избранная». Собственно, присутствует на всех музыкальных витринах мира. Заходите, скачивайте, добавляйте в свои плейлисты, слушайте. Надеюсь, вам понравится.

0: Трек дня. Продвигай свою музыку в люди.
1: Сегодня в треке дня проект Алексей Ф. Дислокация Москва. Трек называется «Бессонница». Поехали. Поехали.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Песня «Клоун» оказалась ключевой пока нашей песни.
2: 13-й трек первой пластинки «Ништяки», театр одного вахтера, город Москва, трек называется «Клоун». Поехали! Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
2: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
3: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

вечер, счастье отдавало болью. Почему сдувает вены, почему играют скулы? Потому что я твой пленный, твой прощальный взгляд из кубы.

Поцелуи в минус, холод режет губы, ветер от всех скрыл нас, снежный плед укутал, чувства между нами серебром блестело. Я хочу оставить наше счастье в белом.

0: участники сборника «Грани».
1: Второй трек второй пластинки «Грани» — наш новосибирский друг Артем Жданов со своим треком «Не засыпай». Поехали! Поехали!

0: Трек дня. Продвигай свою музыку в люди.
1: Сегодня в треке дня проект Алексей Ф. Дислокация Москва. Трек называется «Бессонница». Поехали. Поехали.

назад.

0: Тайна. Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Биджис. Три брата. Барри, Робин и Море Сгибы из австралийского Брисбена запели ритм энд блюз, голубоглазый соул. И пели они так с 1958 года. Но по-настоящему слава пришла только в 1977 году, когда они запели диско. И был выпущен саундтрек к фильму «Лихорадка субботнего вечера» с Джоном Траволтой. Bee Gees стали живыми богами диско. Какие утюги! Их песни передавали даже холодильники и плиты. Первые места Billboard, более 220 миллионов копий, что делает их одними из самых популярных и успешных коллективов в истории музыкальной индустрии. Грэмми Легенд Awards 2003 года, Зал славы рок-н-ролла 1997 год, Звезда на Голливудской аллее славы. Если есть мечта и любимое дело, можно многое перетерпеть и добиться успеха и признания. А еще главное не растерять добытое, а приумножить, что и доказали Bee Gees. Слушаем легендарный трек с легендарного фильма 77 года «You Sold Me Dancing».

снова вернулись в наш высохший сад. В это время смотреть на запад все равно, что смотреть на закат. Нам давно пора помыть эти окна, приглядись, сколько в них воронья. Я был бы не я.

ждет в поездах. Отныне нам прощается все, кроме того, что называется страх. В каждой песне суровая радость, в каждом вопросе ответ. Я бы не был собой, если бы позволил им выключить свет. Господи, прости нас, Господи, спаси нас, Господи, налей нам здесь и с собой на вынос. Господи, прости нас, Господи, спаси нас.

На площади праздник, народу сказали, что ад — это рай. Три раза на посошок истили, мы уже никуда не идем. Эту книгу брось в печь, ей необходимо очищение огнем. Мы проснемся весной, когда зацветет наш обугленный сад. Мы бы были не мы, если бы хоть раз оглянулись назад. Господи, прости нас, Господи, спаси нас, Господи, на

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне эти самые кольца приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
2: Второй трек первой пластинки «Ништяки», город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!

шепоте листьев, летящих под ноги, слышится музыка, небо творение, музыка стуки дождя нескончаемом, в шепоте осень.

долго глядел артефактом в глаза, энергию брав через край. Теперь ты ответишь любому из нас, где спрятан потерянный рай. Как брызги холодной осенней воды, твой взгляд превращается в лед,

0: наступит вновь день, отражающий сон. Свет снова польется в глаза. Растает туман, зазеркалье уйдет, а в сердце ударит краса. В предчувствии новых утрат и побед к тебе обращаюсь я вновь. Идти ли вперед, повернуть ли назад, когда я почувствую кровь?
1: Трек дня. Продвигай свою музыку в люди.
2: Сегодня в треке дня проект Алексей Ф. Дислокация Москва. Трек называется «Бессонница». Поехали.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие, группы хорошие. Музыка хорошая.

0: участники сборника «Грани».
1: 11-й трек второй пластинки «Грани», группа «Акрет», город Москва, «Мечта подростка» называется трек. Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Она, кстати, написана 31 декабря того года за день. Именно так, 31 числа, 31 декабря, а практически там 5 или 6 там уже тупо запилил трек. Так что вот такая история, вот это правда самая настоящая.
2: Пятый трек первой пластинки «Ништяки», Сергей Лонский, город Москва, трек называется «Время, поехали».

0: Если бы Китай был побольше, Россия поменьше, то родиной неформатного радио был бы Китай.
1: Кролики,
2: да.

0: Трек дня. Продвигай свою музыку в люди.
1: Сегодня в треке дня проект Алексей Ф. Дислокация Москва. Трек называется «Бессонница». Поехали.

0: Друзья, в эфире
1: «Мир
2: неформатный».
1: Радио. Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

что-то ты не весел. Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара, на стену повесил? Где аккорды, за душу что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бы ушел.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж в субботу. Я, как помню, мне не на работу.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В общем, есть такой британский коллективчик, называется он Манго Джерри. Так вот, стиль, в котором играют люди, называется скифл. Это стиль, в котором начинали играть Битлз. Короче, музон, из которого началась вся европопа и рок-культура. С одной стороны, это блюз, с другой стороны, скифл. Рэй Дорсет, основатель Манго Джерри, начал музыкальную карьеру еще в 1957 году, когда впервые собрал свой первый коллективчик The Blue Moon Skiffle Group. Потом он еще поиграл в 8 командах, пока в 68-м не собрал Манго Джерри. Заполучив контракт с Prey Records, квартет отправился в студию и начал готовить дебютный альбом. А в качестве первого сингла музыканты захотели выпустить «Mighty Man». Но эта песня очутилась на второй стороне пластинки, а первую по настоянию продюсера отдали «In the Summertime». И, как оказалось, этот хит разошелся 23-миллионным тиражом. А Манго Джерри — единственные, кто катанулись по всем странам Восточной Европы в 70-х годах. Слушаем хитяру начала 1970 года «In the Summertime».

0: Участники сборника «Грани».
1: Шестой трек второй пластинки «Грани» — Геннадий Новиков с группы «Behind the Wall», «Стекла в окнах», «Земляк» Ломоносова, город Беломорск. Поехали!

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Привет слушателям неформатного радио.
2: Представляем вам песню «Многополосно» из нашего нового альбома «Код осени».
1: Ваши ласты Колумба.
3: 17-й трек первой пластинки «Ништяки», город Щекино, группа «Ласты Колумба», «Многополосно». Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Трек дня. Продвигай свою музыку в люди.
1: Сегодня в треке дня проект Алексей Ф. Дислокация Москва. Трек называется «Бессонница». Поехали.

Рваные флаги, дождик по капле, ветер играет листвой. Шаги в невидимку наступали на грабли, похоже, я стану зимой.

0: Спасибо.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
2: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

виноград созрел. Приезжай, время песни петь о весне. Понимаю, и очень жаль, хорошо лишь там, где нас нет. Все по-прежнему здесь одно, угнетает, стоит жара, и в распахнутое окно пышет жаром по вечерам. И в распахнутое окно пышет жаром по вечерам. От ремонта болят умы, потянуло из дома в лес, и похоже, что до зимы не сумею прервать процесс.

повелось из глубин веков. Хорошо лишь там, где нас нет, хорошо лишь там, где нас нет, хорошо лишь там, где нас нет.

наливай, пропоем эту песнь. Что увидев, умрем, но не завтра. Пусть причуды прелестные дарит нам дни с фиолетом.

приятно было открывать конверт, доставать письмо, перебирать руками, но сейчас уже сошла на нет мода писем, ставшей связью между нами. Сколько же тепла могли мы сохранить в строчках, недоступными словами. Раны старые не надо бередить, если хочешь, чтоб не стали мы врагами. И общение тогда совсем иным было. Помню, эти стопки берегли. А еще ведь с давней старины все влюбленные записки жгли. Жаль, теперь нельзя предать огню всю большую массу нашей переписки. Я в один прекрасный миг все удалю, в памяти останутся огрызки. А так хочется сесть у камина и достать пачку желтых конвертов, ведь все это старые письма сохранили прошедшее лето.